Когда-то давно, но все еще факт. Огромный триумф этой истории убедил Криса Нормана окончательно покинуть группу Смоки, сосредоточиться на сольном творчестве. Если до этого он, можно сказать, не жег мосты, то после этой песни история поменялась. В столице 3 часа 20 минут на Ретро-ФМ приближаются самоцветы. Еще раньше услышим Брайана Адамса.

0: Да, посадины, пусть явно не близкие, бешим вообще не дойдешь, так что на... Не, уговоры мои вот отправиться туда игнорим, что ли. А в целом движемся вперед из песни на Ретро FM, песнями Тото Кутуньо и Александра Серова на ближайшее. В столице 3 часа 35 минут.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: чувствуется.
1: Может, и не чувствуется, так сразу и не скажешь, но утро приближается. Через 11 минут оно официально наступит в столице. Для начала неплохо. Навстречу уже по-настоящему доброму, бодрому утру. Ровно в 4 по Москве отправимся на утреннем экспрессе РФМ. Все согласно расписанию. Готовьтесь, и до этого не пропустите Modern Talking и Юрия Антонова.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в Москве. Настраивается на доброе утро. Легкий понедельник. В первую очередь будем с утренним экспрессом на Ретро FM.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро FM.

0: Даже в любви к понедельнику нет ничего странного. Ну, надеюсь. Я просто уже настроился на позитивный лад утреннего экспресса на ретро-ФМ. Вы тоже давайте подхватывайте. Пострадать, что ли, построить недовольные гримасы. Всегда успеем. А вот на совместные бодрые приключения на утреннем экспрессе у нас всего 3 часа до 7 утра по Москве. Будем избавлять друг друга от какой-то унылой унылости, сонной сонности, ну и так далее. Для этого в нашем полном распоряжении будет, конечно, лучшая музыка, будет позитив с вашими сообщениями, будут интересные факты, события и астрологические прогнозы. С них-то мы, можно сказать, и начнем. Меня зовут Дмитрий Майеров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 21 сентября. Понедельник. Звезды говорят, что у нас появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие дисциплины и внимания к деталям. Овнам, вероятно, потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах. Тельцам широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани. А близнецы, ваша собранность поможет вам же в решении поставленных задач. Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря. А львам последовательная реализация плана поможет быть максимально эффективными. У дев удадутся творческие проекты, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать. Весы найдут поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить. Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, и тогда новые знания будут легко усваиваться. Стрельцам в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений. Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой. Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим. А у рыб групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Dancing Queen Abbe, явно королевских, ну или голубых кровей, как говорится, просто абы кого на гала-концерт в преддверии свадьбы короля Швеции не забудь. А в истории выступлений абы такой эпизод имеется летом 76-го года. Это случилось. Что ж, до нашего актуального 2026-го и актуального времени, то 4 часа и практически 20 минут. Столица. На Ретро-ФМ скоро услышим как минимум Юритекс.

0: Everybody, все вместе. Давайте уже узнаем, на какие большие, громкие праздничные события. Богато это 21 сентября. Давайте узнаем, что ли, что и когда интересного, значимого в этот день произошло, случилось. Ежедневник на Ретро FM. В этом случае слово. Столица 4 часа 31 минута.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: На календаре понедельник, 21 сентября 2026 года. Ежегодно, начиная с 2010 года, в этот день отмечается Всемирный день русского единения. Он ознаменован рядом важнейших исторических событий. Во-первых, день основания России, объединение русских племен, начало княжения Рюрика. Во-вторых, Рождество Пресвятой Богородицы, один из главных православных праздников. А в-третьих, день основания в 859 году отца русских городов, Великого Новгорода. И, наконец, День Победы в Куликовской битве. Начало освобождения Руси от татар-монгольского ига. Всемирный день русского единения способствует укреплению и развитию российской государственности, прославлению России и русского народа. Так, 21 сентября в 1934 году родился Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, певец и автор песен. Он покорил публику своим глубоким, бархатным и невыразимо печальным голосом. Коэн стал одним из основоположников фолк-музыки. За свою творческую карьеру выпустил 20 альбомов. Его песни звучат в ряде американских фильмов, а его поэзия и музыка оказали большое влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов, конечно. В этот день, в 1937 году, вышла повесть Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно», став со временем классикой детской литературы. Именно ей Толкин обязан восхождением в мировую литературу. Книга получила одобрительные отзывы критиков и пользовалась спросом у учителей, что побудило автора на продолжение. Итогом стала трилогия «Властелин колец». А всю оставшуюся жизнь Толкин занимался мифологией своего мира фантазии. 21 сентября в 1973 году состоялась премьера кинофильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм, рассказывающий об инженере-изобретателе Шурике, создавшем машину времени, которая открывает двери во времена Ивана Грозного, в результате чего царь оказывается в советской Москве, а его тезка управдом Бунша вместе с вором-рецидивистом Жоржем Мирославским в палатах царя, фильм стал лидером советского кинопроката. За год его посмотрело свыше 60 миллионов зрителей. Он и сейчас является любимой лентой миллионов. Реплики из картины стали крылатыми, песни шлягерами, а актеры, сыгравшие в ней, мега популярными. Ну, вы и сами все прекрасно знаете. На этом ежедневник прикроем, вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: что-то явно пора предпринимать, если будильник уже поставил на ноги. Встаем, просыпаемся. Предпринимательство в плане доброго бодрого утра можете доверить нам. Утренний Мокс Фрэс на Ретро FM. Продолжаем движение вперед. Впереди из музыки Bad Boys Blue. Столица 4:36.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер TU-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Сан Ремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM Сан Ремо. 12+.

Может, любовь к некоторым питомцам у нас и безнадежная. Мы некий обслуживающий персонал для них. Но все же место в семье для них же у нас точно есть. Согласно свежей статистике, 59% всех семей в России содержат кошек-котов. Это самый высокий показатель в мире. Турция со своей вроде повышенной любвеобильностью к ним даже не рядом процентов. В столице 4 часа 49 минут. Это Ретро-ФМ, это Утренний Экспресс, и это Бонни на ближайшее.

0: 5.00 в столице. Не меняем путей, маршрутов. Движемся навстречу доброму утру на утреннем экспрессе Ретро.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Не делаем ничего, что могло бы, что ли, сглазить легкость этого понедельника. Как минимум, где можно не усложнять, мы не усложняем. В целом, встаем, просыпаемся, заряжаемся позитивом. Причем буквально место для ваших хороших позитивных новостей, приятных недавних событий, моментов явно найдется в эфире Retro FM. Скоро буду их озвучивать. Порадуемся за вас, что-то хорошее подчеркнем. Такие планы в утреннем экспрессе точно имеются. Как всегда, лучшая музыка, интересные факты, события, астрологические прогнозы. Все будет далее проверять. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем привет и всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 21 сентября, понедельник. Звезды говорят, у нас появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие дисциплины и внимания к деталям. Овнам, вероятно, потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах. Тельцам широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые они раньше не видели. А близнецы, ваша собранность поможет вам же в решении поставленных задач. Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря. А львам последовательная реализация плана поможет быть максимально эффективными. У дев удадутся творческие проекты, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать. Весы найдут поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить. Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, тогда новые знания будут легко усваиваться. Стрельцам в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений. Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой. Водолеи, не торопитесь активно включаться в события, сегодня важно понаблюдать за происходящим. А у рыб групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: То как, а мы с позитивом, с вашими личными недавними победами, достижениями, всем тем хорошим, чем похвастаетесь, встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Донести свои хорошие новости до нас, до эфира, в первую очередь можете через канал Ретро-ФМ в Максе. Там сейчас появится, или уже появился специальный пост, в комментариях к нему и пишите. Все, затем озвучу. Также можно отправлять сообщение на наш смс-портал 5533. Начинайте все со слова Ретро-ФМ. В конце не забывайте подписываться. Автору самого позитивного позитива за сегодня, скажем так, будет по традиции презент, будет тостер от Ретро-ФМ. Пишите, делитесь хорошим настроением, хорошими новостями в столице. 5 часов 20 минут.
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ.

0: Люди не могут, а какие-то праздничные значимые события всегда и постоянно рядом с нами, окружают нас. Какие именно сегодня, сейчас нам подскажет, расскажет ежедневник на Ретро-ФМ. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 21 сентября 2026 года, понедельник. Сегодня, в этот день, в 1916 году родился Зиновий Герд, актер театра и кино, народный артист СССР. Комедийность, юмористичность его игры подчеркивала удивительно сочетающаяся с юмором лиричность и такая мягкая грусть. Всего в фильмографии актера около 80 киноработ, среди которых роли в фильмах «Фокусник», «Золотой теленок», «Городской романс», «Божественная комедия», «Тень», «Место встречи изменить нельзя», «Доктор Айболит» и многие-многие другие. Некоторое время Зиновий Герд работал на телевидении, вел кинопанораму и программу «Чай-клуб». День рождения сегодня отмечают актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Остроумова, актер театра и кино, телеведущий, народный артист России Виктор Вержбицкий, американский актер, кинорежиссер, сценарист Билл Мюррей, актер театра и кино, сценарист, продюсер, один из основателей комического театра «Квартет» и Ростислав Аид, актриса, продюсер, сценарист, народная артистка России Ольга Пакутина. Поздравляемся! 21 сентября в нашей стране отмечается День воинской славы, День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Битва серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства. Сегодня же отмечается зарождение российской государственности. Так, сегодня международный еще День мира. Этот праздник в 1981 году Генеральная ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. С тех пор в него вовлечены миллионы людей, многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и мероприятия. А ведь Международный день мира призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради них. Именины сегодня отмечают Георгий, Иван и Мария. Поздравляемся. Очередной ежедневник не пропустите, не прозевайте в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Эти ритмы хоть и не располагают как-то шевелиться быстрее обычного, как торопиться. Но вы все же торопитесь поделиться со всеми нами своими хорошими новостями, событиями. Скоро буду их озвучивать на Retro FM. Поделиться можете, например, в канале Retro FM в Макси. Там для этого есть специальный позитивный пост. Пишите. В столице 5 часов 36 минут.
1: Реклама. Джили Ситирей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки RetroFM.
3: 15+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Не все еще проснулись, не все еще в бодрых, позитивных рядах. Но Юлия из Тольятти точно на ногах, передает нам привет, и особенно станции переливания крови желает девчатам бодрой недели. Нина, с добрым утром и вас. Дмитрий из Самары пишет: с добрым утром, страна. Передает большой привет своей рабочей смене, в которой не хватает троих по штату людей. Ребята, держитесь, крепитесь. Осталось работать час 20, говорит, пишет Дмитрий. Ну, скорее всего, уже даже меньше. Так, Александр из Тюмени передает привет своей любимой бабуле. Желает ей поскорее завершить дачный сезон и отдыхать. Александр, похоже, помогать не собирается. Или как? Столица 5 часов 49 минут. Время для того, чтобы поделиться с нами своими хорошими новостями, какими-то реализованными планами, какими достижениями, успехами. У вас, конечно, еще есть, но лучше поспешите. Пишите свои позитивные сообщения в нашем канале в Макси Ретро FM. Всем доброго утра!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Я не свожу глаз с ваших сообщений в нашем канале в Максе, Ретро FM. Нет, бывает, отвлекаюсь на другое, но вы продолжаете писать, продолжаете делиться своими радостями, радостными событиями. Если они прям впечатляющие, если ваше сообщение будет прям самым позитивным за сегодня, то с радостью подарю вам тостер. Такие перспективы в утреннем экспрессе на Ретро FM точно имеются. Как всегда, проверенные временем хиты, события, которые вписаны в историю, наш ежедневник, астрологические прогнозы, все будет далее. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 21 сентября, понедельник. Звезды говорят, у нас появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям. Овнам, вероятно, потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах. Тельцам широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые они раньше не видели. А близнецы, ваша собранность поможет вам же в решении поставленных задач. Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря. А львам последовательная реализация плана поможет быть максимально эффективными. У дев удадутся творческие проекты, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать. Весы найдут поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить. А скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, тогда новые знания будут легко усваиваться. Стрельцы, сам в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений. Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой. Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим. Ауры, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Начало новой рабочей недели, все же, кажется, напрямую сказывается на общем уровне позитива вокруг, но все же некий позитив имеется. Татьяна из Копейска, всем нам доброго утра. У нее в субботу был отличный позитив. Ходили с 18-летней внучкой Дашулей голосовать. У нее это было первое в ее жизни голосование. Настроение было торжественное. Ее поздравляли, хлопали в ладоши, подарили подарок. Весь день был праздничный. А у Романа общий семейный праздник, ну или прогресс в семье. Внук Егорка вчера встал на ножки. Ну, теперь, образно говоря, не убежите.

0: от него, да, гонит. Целом, конечно, хорошая новость. Вы делитесь своими хорошими новостями, событиями в нашем канале Retro FM в Максе. Для этого там есть специальный пост. За самое позитивное сообщение из всех за сегодня будет презент. Будет тостер от Retro FM. Удачи, пишите.
1: Позитив на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
13: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.

0: темп движения утреннего экспресса. Навстречу доброму, бодрому утру. Плюс-минус такой же. В принципе, соответствует этой мелодии. Просто вроде только недавно был ежедневник, а на нашем горизонте ретро-ФМ уже маячит очередной выпуск. Давайте более подробно узнаем все, что нужно и можно узнать про 21 сентября. В столице 6 часов практически 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На ретро-ФМ.
0: На календаре понедельник, как и говорил, 21 сентября 2026 года. В этот день, в 1973 году, состоялась премьера кинофильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм, рассказывающий об инженере, изобретателе Шурике, создавшем машину времени, которая открывает двери во времена Ивана Грозного. В результате чего царь оказывается в советской Москве, а его тезка, управдом Бунша, вместе с вором-рецидивистом Жоржем Милославским в палатах царя. Такой синопсис. Фильм стал лидером советского кинопроката. За год его посмотрело свыше 60 миллионов зрителей. Он сейчас является любимой лентой миллионов. Реплики из картины стали крылатыми, песни шлягерами, а актеры, сыгравшие в ней, мега популярными. Ну и сами все прекрасно знаете. 21 сентября в 1934 году родился Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, певец и автор песен. Он покорил публику своим глубоким, бархатным и невыразимо печальным голосом. Коэн стал одним из основоположников фолк-музыки. За свою творческую карьеру выпустил 20 альбомов, его песни звучат в ряде американских фильмов. Его поэзия и музыка оказали большое влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов. День коллекционера в России ежегодно отмечается 21 сентября. Это неофициальный, но популярный памятный день, посвящен любителям собирательства и сохранения редких вещей, от марок и монет до антиквариата и произведений искусства. Дата уходит корнями в историю советского коллекционерского движения и традиции проведения крупных филателистических, боюсь, не выкрою слово сейчас, выставок, в общем. Первый день коллекционера в нашей стране прошел в 1958 году после создания Московского городского общества коллекционеров. Еще сегодня отмечаются Международный день мира, Всемирный день благодарности, День поиска сказок, День мини-гольфа, Международный фестиваль бананов, День чая со специями, День бисквитных конфет и День печенья с орехом пекан. Отпраздновать явно есть что, празднуем, отмечаем.
1: Ежедневник.
2: На ретро-ФМ.

0: ближайшие минуты мы на Ретро-ФМ музыкально встретимся с Альбана, Рамина Пауэр и командой Aerosmith. Под их музыкальной историей делитесь своими позитивными историями, недавними хорошими достижениями, успехами. Делитесь хорошим настроением в нашем канале Ретро-ФМ в Максе. Для этого есть там специальный пост. Скоро все озвучу в столице. 6 часов 35 минут.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
6: Папа, а мы все купили к школе?
7: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
6: А маме тоже Теннет купим?
7: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
8: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. От Марины всем доброго утра. Передает привет мужу, желает хорошей рабочей недели. Целует. Ксения из Севастополя по традиции завтракает под любимую музыку Ретро-ФМ. По традиции мы в ответ желаем приятного аппетита. Все нам Ксения желает хорошего настроения, позитивного дня и наглядно показала своего самого позитивного питомца. Собака, судя по заполнению кадра, весьма крупная. Нет, вру. Ксения желает так, пишет она, с самого утра собака носит игрушки, чтобы с собакой играли. Им только остается один вариант – не сопротивляться. Весьма милое сообщение. И наглядное милое сообщение. Так, еще было. Екатерина из Питера рассказала в сообщениях, что ее волонтерская деятельность одновременно умиляет, держит в тонусе и в целом заряжает позитивом, когда особенно все хорошо складывается. Она занимается животными и помогает пристраивать их. И за последнее время удалось найти любящие семьи для трудных питомцев, скажу так. И в целом меня что-то зацепило, тронуло это сообщение от Екатерины. Поэтому выберу его, выберу Катю, как выберу победителем Катю. Ее сообщение назову самым позитивным из всех за сегодня и презентую Екатерине тостер. Всем же спасибо за участие, спасибо за позитивное утро. Утренний экспресс вернется в эфир Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. Сейчас ровно в 7 по Москве. Встречайте первую смену. Ну, а я побежал отсыпаться. Явно мне пора. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7, вот так незаметно к нам пришел понедельник. Это первая смена. Всем привет. И, конечно, начнем с новостей. Вадим Ривман с нами. Доброе утро, Вадим.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в России подводят итоги единого дня голосования. По данным ЦИК, обработали уже свыше 80% протоколов. На выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия». Следом идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Единороссы сразу показали результат свыше 57%. Это даже больше, чем было на парламентских выборах в 2021 году. Тогда по партийным спискам единороссы набрали около 50%. Вторую позицию практически сразу заняла КПРФ с 13%. В ряде регионов коммунисты и вовсе вышли в лидеры. Госдума 9-го созыва проведет первое пленарное заседание до 19 октября. Там, где шло голосование за региональное руководство, в большинстве случаев победу одержали действующие главы областей, краев и республик. Также в 39 регионах страны состоялись выборы депутатов законодательных органов, а также муниципальных образований 10 региональных столиц. ЦИК продолжает подсчет голосов. Правоохранители выявили масштабную коррупционную схему в Пенсионном фонде России. Бывшие высокопоставленные сотрудники фонда получали взятки за обеспечение заключения госконтрактов на поставку техники. Об этом сегодня пишут «Известия». Следователи утверждают, что с 2016 по 2019 годы руководители ключевых департаментов ПФР получили от владельцев нескольких компаний больше 190 миллионов рублей. Взамен эти фирмы стали крупнейшими поставщиками фонда и заключили контракты на общую сумму свыше 18 миллиардов рублей. Тайфун вызвал серьезные сбои в работе авиасообщения в Японии. Из-за сильного ветра и дождей в нескольких аэропортах отмечаются задержки, отмены рейсов. Отменен по меньшей мере 461 рейс. Больше всего отмен зафиксировано в Ханеде. Более 280 внутренних и около 60 международных рейсов. А в Нарите отменены свыше 100 рейсов, преимущественно международных. На последний грузовой корабль «Прогресс МС-35», запущенный 16 сентября с Байконура, успешно пристыковался к МКС в минувшие выходные. Корабль доставил на станцию примерно 2,5 тонны груза, в частности 842 килограмма топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды. Вместе с грузом на станцию доставили экзоскелет, предназначенный для управления роботом. Сам антропоморфный аппарат прибудет на МКС в ноябре. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96.67. А на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: Три минуты восьмого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это Саш Светлов, Рита Субботина. И у всех наших слушателей будет возможность выиграть до 5000 рублей. Но это для тех, кто включит приемник вовремя. А точнее, включит.
1: Да, это в нашей родной речи. Еще сегодня будет возможность у всех наших слушателей себя поблагодарить, потому что сегодня день благодарности. Но об этом мы чуть попозже поговорим, конечно же.
0: Да-да-да, тему грамотности тоже раскроем. Ну и, конечно, тему хитов, проверенных десятилетий, мы обязательно раскроем уже, да, буквально через несколько секунд, потому что Пупа стучится в первую смену и говорит: «Сеньора, впустить, поставьте, Маргарита, разрешаем?»
1: Да, пожалуйста, заходите.
0: Ну тогда запускаем нашего любимого из Альянса.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Сегодня 21 сентября, понедельник, и сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Ура! Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
2: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
1: Тельцы, широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
2: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
1: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря.
2: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективным.
1: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
2: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
1: Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами. И тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
2: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
1: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
2: Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим.
1: Рыбы, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
2: Просыпайтесь, ребята, и врывайтесь вместе с нами в этот понедельник.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: 7.13, точное московское, это Саша, Рита, первая смена в полном составе. Ребят, спасибо. Спасибо, что каждое утро здесь, и я могу на кого-то из вас положиться.
2: Что такое надо? Денег перевести?
1: Да нет, сегодня это просто Всемирный день благодарности. Напомнили, я думаю, ну ладно, скажу тогда уже, что ли.
2: А,
1: добрым коллегам, с которыми начинается каждое утро буднего дня.

0: благодарить, пусть даже за какие-то, ну, не сверхпоступки, а пусть даже мелочи, повседневные штуки, это тоже делает тебе здоровее и, мне кажется, меньше тревог.
1: Про здоровье я себя поблагодарю, что спортом из-за того, что начала заниматься, не болела, думала я. Угу. Вот. Первый раз за долгое время. Чуть-чуть понизила спорт, опа, все выходные лежала. Поэтому я себя благодарю за то, что сегодня взяла с собой на 20 минут, мне чуть полегче стало потренироваться, потому что все, больше молодец.
0: Но завтра мы, конечно, спросим про состояние и скажешь ли ты себе за это спасибо или опять.
1: Ну, посмотрим.
0: Кстати, вот. А как думаешь, кто чаще благодарит, мужчина или женщина?
1: Ну, женщины, мне кажется, более эмоциональные.
0: Так и есть. Потому что, говорит, женская благодарность, это, ну что, ну, это такое пятиминутное голосовое сообщение со смайликом еще, может быть, и мужчина такой кивнул, благодарю.
1: Я благодарю.
0: Но с другой стороны, мы же все равно благодарим.
1: Конечно.
0: Да? Просто выражаем это иначе.
1: Улыбнулись уже хорошо.
0: Да-да.
1: Друзья, в общем, сегодня будем говорить про благодарность. И давайте вот сегодня прям выписывать себе за что-то благодарность. Я вот тебе еще благодарна, что сахар перестала намеренно класть в чай, и мне теперь прям невкусно. Но я из-за этого могу так много сладостей есть, потому что я их обожаю, если честно.
0: Кстати, вот за режим последних дней могу поблагодарить то, что ложился раньше без всяких рисков, без, короче, загруза мозга телефоном. И вот. Стало легче. Встаешь утром прям бодрее и больше высыпаешься.
1: Сегодня выписываем себе благодарность во все наши соцсети, а мы все это очень скоро прочитаем.
0: Ну и, конечно, не только себе. Если есть человек, которого прям хотите отметить и есть за что поблагодарить, сделайте это. И поверьте, внутри почувствуете что-то приятное. We'll be right back.

0: Запускаем новую неделю в отличном настроении, даже с какой-то бодростью, несмотря на понедельник. Саша, Рита, первая смена здесь.
1: 7.19, а я расскажу, как бодрость в 7.19 себе добыть, а если хочешь завтракать, пожалуйста, скумбрия и пивасик, но лучше безалкогольный, чтобы он не вредил вашему здоровью. Именно

0: этот завтрак внезапно признали лучшим завтраком кто? Нутрициологи. Ну такие, нутрициологи на приколе, я бы сказала.
1: Ну да, скуфики нутрициологи.
0: Короче, сказали, сочетание жирной рыбы и безалкогольного пива помогает получить больше полезных веществ. Поддерживать микрофлору кишечника, дорогая, да я поддерживаю микрофлору кишечника, я не пью с утра, нет.
1: А я-то глупец, бутерброд с сыром сегодня ел.
0: А я кашу, понимаешь, ну вот это зачем, неправильно нас учили.
1: За такое стыдно вообще должно быть нам.
0: Вот, так что все переходим на настоящее ПП.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5 875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
9: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: Несколько десятилетий, как этот хит стал чем-то, что вошло в нашу жизнь навсегда. Я люблю вас, девочки, Рома Жуков. А как он в том году исполнял это в круизере, Трефа и Маргарита?
1: Да, у нас сейчас поет человек, который любит и мальчиков, и девочек, и готовит для них, для всех новости, собирает с такой любовью, рассказывает про курс доллара, про курсы евро и еще какие-нибудь смешные штучки.
0: А начинала опасно. Ну хорошо, да-да-да, придет самый серьезный и сдержанный из нас для того, чтобы рассказать самое актуальное и проверенное из всей информации. Вадим Ривман, вот сейчас будут новости.
2: Обязательно будут. Привет, всем доброе утро. Итак, в России продолжается подсчет голосов после выборов депутатов Госдумы. На данный момент обработано более 80% протоколов. А по данным ЦИК, «Единая Россия» набирает около 58% голосов. У КПРФ примерно 14%. У ЛДПР почти 9%, у новых людей около 8%. «Справедливая Россия» пока находится у 5% проходного барьера. Явка избирателей на выборах составила почти 57%, и это выше показателя выборов 2021-го. Там, где шло голосование за региональное руководство, в большинстве случаев победу одержали действующие главы областей, краев и республик. Также в 39 регионах состоялись выборы депутатов законодательных органов. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги подведут не раньше 25 сентября. Российские банки при выдаче кредита будут учитывать не только уже действующие займы, но также алименты, просроченные платежи по коммуналке и другие долги, которые переданы судебным приставам. Это произойдет, если вступит в силу соответствующий проект Центробанка. Цель инициативы – сделать расчет предельной долговой нагрузки клиента более точным. Сейчас банки не видят часть обязательств заемщиков. В результате кредиты порой получают те, кто и так едва справляется с текущими выплатами. С другой стороны, эксперты считают, из-за того, что сведения службы судебных приставов обновляются с задержкой, человек, который уже закрыл долги, все равно может остаться без займа. Стали известны подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Она произошла накануне вечером. По данным авиакомпании «Красавиа», пострадали бортмеханик и фельдшер. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего на борту было 3 члена экипажа и медик. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливают следователи. Аферисты начали рассылать россиянам письма и сообщения от имени налоговой службы с предложением получить повышенный налоговый вычет. Об этом рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники сообщают человеку, что ему якобы уже одобрен возврат до 52 тысяч рублей и предлагают перейти на специальный сервис для оформления выплаты. На самом же деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который внешне может быть похож на официальный ресурс ФНС. Если ввести там данные банковской карты, то они попадут мошенникам, которые, соответственно, смогут использовать их для хищения денег. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96.67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Утро FM с 7 до 11.
1: 7.35, ну что, как состояние, как настроение, как с ударениями, ребята?
2: Может, позвоните нам или позвоните в родную речь? Немножечко даже
1: стыдно. А это бодрее.
2: Нехорошо.
1: Это иногда лучше, да, вот мелодии на будильнике.
2: Да, а если поймете, что из этого правильно, ну и там еще несколько слов. Вот до 5000 рублей можно выиграть. 23 24 88 3, код Москвы 495.
3: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Это голосовой помощник клиники «Корал». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: Каждый день
3: ровно в 21:00. Вечеринка.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: смене на Ретро-ФМ.
1: Итак, на связи Алексей из Балашихи. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: А вот, кстати, как житель Балашихи, вот вы прямо только за Балашиху или позволяете даже Балашиха иногда называть? Как у вас?
2: Ну, это можно отличить, кто местный, кто не местный.
1: То есть, вот, а ты откуда? Я с Балашихи, да? И сразу понятно, как бы, да, что...
3: Не, подождите, местный откуда? Как он будет говорить?
1: Ну, из Балашихи,
2: местные,
1: наверное.
2: Местные из Балашихи говорят Балашиха, ага. А местные не из Балашихи говорят Балашиха.
3: Балашиха, все, окей.
1: Ну, хорошо, как с Москвы, да-да-да, понимаем. Ну что, Алексей, у нас будет 5 слов со сложными ударениями. Чем больше угадаете, ну, а может быть, чем больше знаете, тем больше 1000 получите. Итак, 5 попыток, 5000 рублей, и нужно говорить не первое, второе, а прям произносить слово с правильным ударением, по вашему, конечно, мнению. Все понятно? Вы готовы?
2: Да.
1: Ну, поехали.
3: Тогда погнали. Итак, первая пара. Каталог, каталог.
2: Каталог.
3: Приняли.
1: Далее. Цепочка или цепочка?
2: Цепочка.
1: Угу.
3: Далее. Черпать или черпать?
2: Черпать.
3: Приняли.
1: Бочковой или бочковый?
2: Бочковый.
3: Так, кормящий или кормящий?
2: Кормящий.
1: Не, вы, конечно, удивительный человек, Алексей. И чем именно удивительный, мы поймем сейчас в процессе. Ну, давайте разбираться. Каталог плюс 1000, правильно. Цепочка, ну, конечно же, плюс 1000, правильно. И вот здесь, на третьем шаге, что у нас произошло? Черпать. В принципе, да, привычно. Но словарь нам подсказывает версию черпать. А значит, здесь остаемся без дополнительной 1000. Затем бочковый, значит. Вы угадали и заработали 1000
3: рублей.
1: Там,
3: где мы больше всего боялись.
1: Да, и кормящий, ну, соответственно, тоже 1000. А вот хочется спросить, а вы, когда вот, ну, заходите, может быть, если хмельной напиток заказываете, это дайте мне 2 литра бочкового. Вот вы сами так и говорите. Или это чисто в игре выбрали такую версию?
2: Ну, на самом деле, я отвечал очень быстро, только то, что вот мне привычно языку, а я работаю с людьми, которые очень высокообразованные по русскому языку, поэтому я решил наугад.
3: А кем вы работаете, если не секрет? Ну, или как вы связаны с этими людьми?
2: Я работаю в медицинской экспертизе.
1: Прекрасно. Ну что, Алексей,
3: ну,
1: вот только черпать нас...
3: поднимите бочковое за медицину, так
1: да,
3: сказать.
1: Да-да-да, нет, как-то Минзурку. Что-то здесь должно быть на медицинском. Алексей, 4 из 5, 4000 рублей. Пока это тоже максимальный результат, который случался в этом сезоне в родной речи. Браво!
2: Спасибо.
1: Да, спасибо и вам. Балашихи, привет. Да и тем, кто в Балашихе живет, тоже отдельный привет передавайте. Да, ну, как минимум от всех приезжих. Вот, мы же первая смена продолжаем в компании с группой «Мираж».
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Вернется к нам и игра «Родная речь» на Ретро-ФМ. В первой смене решили мы проверить грамотность в начале учебного года. Что мы сегодня выяснили? Итак, 5 слов. Как правильно говорить? Каталог, цепочка, черпать, бочковый. Именно так. И кормящий. Запоминаем, фиксируем и используем эти слова грамотно.
1: Да, еще сегодня Всемирный день благодарности, друзья. Мы просим вам писать благодарности себе, кому-то еще. Вот я сейчас вижу сообщение, там так много нам благодарности. Спасибо.
0: Во-первых, да, спасибо большое, очень, искренне.
1: Очень,
0: да,
1: очень приятно.
0: Хочется еще, да, вот...
1: Вы себе тоже не забывайте выписать сегодня, в конце концов, себе, случае, еще кому-то.
0: Да, есть, я уверен, в жизни люди в вашем окружении, или, может быть, случайные, да, какие-то попутчики, ну, которые сделали вам добро и которых хочется отметить.
1: Да,
0: поделитесь этими историями.
1: Ну и себе, ну давайте. Ну когда, как не сегодня, да? Спасибо, что я вообще просыпаюсь, иду на работу, что я эти кудри кручу бесконечно, еще за котом ухаживаю. Пишите нам во все соцсети, мы это обязательно очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-агент. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
14: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
16: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 7.55, и сегодня день благодарности. Всемирный, поэтому не надо себя сдерживать. Начать можно с себя и продолжить теми людьми, которые этого заслуживают. И это можно все написать в наших соцсетях. А мы это с удовольствием разберем. Евгений пишет: хочу выразить благодарность себе за то, что вот уже более 30 лет, да-да-да, 30 лет, встаю на работу в 5 утра и иду на свой кран в горячий цех. И видео еще приложил, насколько цех горячий, я не знаю, сколько тысяч градусов там у Евгения. Ну, напоминает фильм «Весна на Заречной улице». Красота, Евгений, вам аплодируем за труд.
2: Ленусь пишет: выражаю благодарность от всех, кто слушает Ретро-ФМ. Спасибо вам, наш любимый ведущий. Вы голос той самой атмосферы, которую мы так любим и ценим. Теплый, родной, по-хорошему знакомый. Без вас жизнь была бы не та. Не было бы этих минут, когда хочется подпевать, улыбаться и верить, что хорошее никуда не уходит. Спасибо за ваш труд и за ваше тепло. Ленусь, вам спасибо большое.
1: Как приятно.
2: Вы знаете, я ехала, у меня там какая-то, как всегда, да, паническая атака легенькая. Ну, а что?
1: Ну, дежурная, давайте
2: дежурная,
1: так, ничего
2: случилось.
1: Особенного, да.
2: Вот, ну, стандартно. А потом вот эти слова прочитала и думаю, дала мне даже дыхание вот это по кругу не нужно, все как наладилось,
1: ну, вот видите, иногда,
2: хорошо.
1: Да, проявив внимание друг к другу, да, ты даже не знаешь, не догадываешься, а человеку помог. Поэтому незабываемо, да, вот какую-то благодарность, это мы сейчас, правда, не про себя, а в общем рассказываем.
2: Да, далее Ленуся та же пишет: хочу поблагодарить себя, любимую, что работа 11 дней без выходных и не ною. Осталось еще неделька в таком темпе и выходные.
1: Отлично, вот Юля делится благодарностью, да, за свою четкую позицию никогда не делать другим того, чего не желала бы себе. Юля, держитесь и продолжайте в том же духе. Вам тоже, да, наш аплодисмент.
2: Наталья говорит: доброе утро, первая смена. Выражаю благодарность мужу Тимуру, который каждое утро готовит мне завтрак и возит на работу. Жена Наталья. Тимур, даже мы нашим коллективом выражаем вам благодарность. Пусть все мужья себя так и ведут. Мужья, послушайте, пожалуйста.
1: Так, ну, давай тогда сама, а я поехал свои завтраки
2: готовить. Хорошо, ребят, мы скоро вернемся. Саня сейчас быстренько метнется туда-обратно. Зато довольный приедет, жена поцелует.

0: Начнем этот понедельник с благодарности. Ну, день сегодня такой, Всемирный день благодарности. Первая смена в столице 8. И тогда сразу же спасибо Вадиму Ривну, что новости, как всегда, актуальны тут как тут.
1: Да, принес, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Госдума 9-го созыва проведет первое пленарное заседание до 19 октября. Об этом заявил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября. Сейчас продолжается подсчет голосов. На данный момент обработано более 80% протоколов. По данным ЦИК, Единая Россия набирает около 58% голосов, далее идет КПРФ и замыкает тройку лидеров ЛДПР. Параллельно прошли выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы глав субъектов России в 8 регионах прямым голосованием, еще в 3 через региональные парламенты. С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств. Об этом пишет «Парламентская газета». Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. Почти 4 из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Возможность добровольно отказаться от ставок появилась с 1 сентября после внесения человека в специальный список. Легальные букмекеры, казино и тотализаторы не смогут принимать у него ставки. Минимальный срок такого ограничения – 1 год, и отменить его раньше нельзя. 8 из 10 россиян, которые планируют ремонт в ближайшие полгода, собираются хотя бы часть работ сделать самостоятельно. Согласно результатам опроса, почти половина хотят полностью справиться своими силами или же с помощью семьи и знакомых. Еще 40% готовы звать мастеров только для отдельных работ. Главная причина – желание сэкономить. Ну и последнее. Почему осенью повышается аппетит, объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью российским СМИ. Одной из основных причин медик назвала уменьшение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости лептина. Кроме того, из-за нехватки солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, а организм старается повысить его доступным методом – едой. Еще одна причина – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии. Центр регуляции аппетита в головном мозге получает сигнал пополнить запасы, добавила врач. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Саша и Рита.
0: Привет всем проснувшимся. Саша Светлов, Рита Субботина с вами.
3: Здрасте, здрасте, доброе утро.
0: Чего предлагаешь?
3: Так, я предлагаю всех проверять на интуицию, на правду или на фейк.
0: Ритка Рентген проверит,
3: да,
0: насколько вы разбираетесь
3: меня
0: в фейках.
3: Так, а я за это еще сертификаты раздаю в маркетплейсе, там на 3, на 5 вообще. Еще предлагаю себе выписывать благодарности, потому что сегодня день благодарности. Вот, ребят, ну, когда не сегодня, ну, давайте убираем вот эти вот, ой, да я не достоин. Похвалите себя, да за что угодно вообще, что вы вообще проснулись, включили там вот этот вот приемник, слушайте нас, спасибо большое.
0: Хочу сказать спасибо Рике Мартину. Что не хит, еще начиная с 90-х, то просто танцевальный разрыв какой-то. А вот сейчас Living La Vida Loca, как задаст настроение этому понедельнику, вот увидите.

0: Каско на Ретро FM. Первая
1: смена. Так, сегодня понедельник, 21 сентября. Ну и что же там? Сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
2: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
1: Тельцы, широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
2: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
1: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря.
2: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективным.
1: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
2: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
1: Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, и тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
2: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
1: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
2: Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим.
1: Рыбы, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
2: Просыпайтесь, ребята, давайте врываемся в этот понедельник. Ну, как можем.

0: Приветствуем всех и благодарим за то, что этим утром с нами. А почему бы и нет? Сегодня Всемирный день благодарности, и можно и по серьезным, и по легким поводам не стесняться и выражать эту самую благодарность.
1: Да, мы придумали такую небольшую, как всегда, нашу непостоянную рубричку. Мы сейчас скажем спасибо тем, кто даже не знал, что сделал, но так сильно на нас повлиял.
0: А такое бывает.
1: Давай, Женя, я начну. Вот спасибо человеку, который отменил встречу за час до начала. Я уже вышла из дома, но благодаря этому человеку успел вернуться на диван. Это был очень короткий, но яркий этап моей социальной жизни. Спасибо, Ким.
0: Да, хочу сказать спасибо за пятницу. Кому-то из коллег, я не знаю кому, за то, что забрал последний круассан, который у нас здесь лежал. Ну а что, благодаря этому я полезный йогурт съел. Вот видите, на ПП благодаря тому человеку.
1: Вот. А я хочу сказать отдельное спасибо соседу, который начал сверлить в 10 утра. Я как бы до этого хотела просыпаться пораньше, но теперь вот 100% получилось. Еще и такая злая, а злость всегда бодрит. Спасибо, Ким.
0: Да, отдельное спасибо человеку, который передо мной вот прям зашел и занял свободу место в метро. Я благодарю, всю дорогу простоял и почувствовал, что мышцы-то в ногах имеются.
1: В конце концов. Вот. Человек, который на кассе 3 часа там что-то стоял, выяснял. Спасибо большое. Я посмотрела состав полностью продуктов, которые покупала. Срок годности. Вот. Пересмотрела некоторые, не то, что хотела купить. В общем, купила только то, что мне нужно было.
0: Ну и

0: 8.17. Привет еще! Саша Светлов, Рид Субботина с вами. Это Ретро ФМ. И я сейчас расскажу новость, которая, значит, начинается так интригующе, провокационно.
1: Ну, давай.
0: Но все-таки ведет, как оказалось, сейчас так к добру. Позлю бывшего за деньги. Да, услуга появилась на сайтах объявлений. Да, теперь можно побеседить этих людей профессионально. Да, ну, чаще всего предлагают там фейковые фотосессии, знаешь, аренду букетов. Да, нанимают актеров. В среднем такое до 7 тысяч рублей обходится.
1: Это
0: да.
1: Маленько.
0: Но некоторые исполнители идут дальше и помогают клиентам, которых захлестнули эмоции после расставания. То есть уже психологами начинают
1: все чуть-чуть
0: подрабатывать.
1: Все нормально, посмотри на себя в зеркало.
0: Ну, вот, получается, люди обращаются к ним, значит, с местью, да, помоги мне. А в итоге получают другое. Продавцы вот этих самых услуг разбираются в причинах конфликта.
1: Не, ну в конце концов ты сама была, ну, не подарочек.
0: И, ну это самое красивое, помогают паре помириться. Я не знаю. Ну прям просто свадьбу, а этого человека потом расписывать их. И властью, данной мне сайтом отомстибывшему.ком, объявляю вас все-таки помирившихся мужем и женой.
1: Роза Сивитова на максималках. Затем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей

0: старше 16 лет.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.

0: Вот именно такой шок, но в самом приятном смысле этого слова, произошел со мной в пятницу. А знаешь почему?
1: А
0: потому что я кино посмотрел.
1: Так,
0: случайно. В поезде, да, по дороге в Ростов включил на деревне Девятушки 2. И потом, знаешь, какой момент, кто появляется на экране?
1: Кто?
0: Максим Ковалевский, ведущий шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Вот это было неожиданно и приятно. Вот такой приятный шок, как поет Ингрид. Кстати, всем советую тоже посмотреть. А если кто в воскресенье не послушал «Дорогие гости» с Екатериной Гусевой, заходите в Радио Хаб, там все найдете.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе Кабмина, сообщает ТАСС. Теперь статистику будут собирать напрямую из государственных цифровых систем. Это должно заметно снизить бумажную нагрузку на образовательные учреждения. Координировать процесс поручили Рособорнадзору. Ведомство создаст отдельную межведомственную комиссию. В Татарстане ужесточили правила содержания и выгула домашних животных. Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, владельцы крупных собак от 55 сантиметров в холке обязаны использовать намордник и короткий поводок до 1,5 метра при нахождении в местах общего пользования. Также введен запрет на содержание потенциально опасных пород в коммунальных квартирах и помещениях, где проживает несколько семей. Исключение сделано для питомцев, заведенных до принятия закона, пишет Московский комсомолец. Кроме того, запрещено оставлять животных в подъезде, на лестничных клетках, чердаках, а также выгуливать их на детских и спортивных площадках. Контроль за соблюдением новых норм уже вступил в силу. В Казани состоялось торжественное открытие инклюзивного центра «Ярдем» для незрячих и людей с инвалидностью. В здании есть бассейн с 4 дорожками и специальными спусками, залы ЛФК, кабинеты массажа и виртуальной реабилитации. Также была презентована завершенная 4-я очередь бульвара на улице Серова площадью 3,9 гектаров, ставшего первым в России полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.35, точное московское время. Это первая смена, и это фейк-контроль, который уже подходит, приближается к нам и предупреждает. Ну давай, разберись, где там миф, а где правда.
1: А с ним подходят сертификаты в Marketplace на 3-5 тысяч рублей. Но если, конечно, вы наберете вот эти цифры. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Короленко от Волгоградской до Восстания. И по Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
4: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Вечеринка.
9: Ровно в 21:00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро FM».

0: контроль. Первый изменение.
1: В этой игре мы отличаем правду от вымысла. Что там пишут в интернете? Андрей Самар на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здрасте.
3: Здрасте, доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру. Ну что, давайте отличать правду от лжи. Можно осьминогов выбрать, можно Африку, можно грозу. Что вам ближе сегодня? Что хочется обсудить больше?
2: А еще раз повторите.
1: Смотрите, есть осьминоги, есть Африка, есть гроза.
2: Города, да?
1: Давайте, да-да-да. Выбирайте же, да?
2: Давайте
1: или...
2: города.
1: Хорошо. Угу.
3: Ну что ж, первый факт или фейк. Из всех планет Солнечной системы грозы бывают только на Земле. Правда или ложь?
2: Я думаю, правда.
3: И это? На самом деле это неправда. Например, на Юпитере уже несколько веков бушует ураган, сопровождаемый ударами молний, и не только.
1: Да-да, не только на Юпитере тоже слышал. Смотрите, над сушей происходит примерно в 10 раз больше гроз, чем над океанами. Правда или ложь?
2: Я думаю, ложь.
1: А это правда, вы знаете. Да, суша нагревается от солнечных лучей намного быстрее и сильнее, чем вода. Горячий воздух у поверхности поднимается вверх, влага внутри поднимающегося воздуха конденсируется и вот создает эти самые грозовые тучи. Так устроено.
3: Ну что, давайте. Финальный гол престижа. Гол престижа. Попробуем. Если разделить секунды между вспышкой и громом на 3, получится расстояние до грозы в километрах. Правда или ложь?
2: Я думаю, ложь.
3: И это... А это правда! Например, гром через 6 секунд после молнии, значит, расстояние где-то 2 километра.
1: Вот это прям надо запомнить, да, секунд сколько прошло, разделили на 3, столько километров, это точно. Нам, может, когда-нибудь пригодится, по крайней мере, интересно, Андрей. Ну, 3 из 3, и все куда-то в молоко. Это означает одно, на этой неделе вам где-то очень сильно повезет.
3: 100%.
1: То есть вы свою удачу оставили куда-то для какой-то вспышки прям на ближайшие дни. А потом обязательно напишите нам, расскажите об этом, хорошо?
2: Ну ладно, проиграл, ничего страшного.
1: Да, конечно. Да, и судя по вашему голосу, действительно, да, вы человек, который не теряет позитива. И это правильный настрой.
0: Фейк-контроль.

0: 8.46, точное московское. Спасибо. Спасибо всем, кто уже открыл глаза, присоединился. И двойное спасибо, кто уже даже написал в наших социальных сетях на тему дня. А какая она у
1: нас? А у нас сегодня Всемирный день благодарности. И вот мы выписываем себе благодарность за что-то. Ну, давайте, ребятушки, ну, не стесняемся.
0: Извините, а можно выписать в финансовом эквиваленте?
1: Выписываю себе в финансовом эквиваленте, что я каждый день просыпаюсь, готовлю на всю семью. Вообще-то, в конце-то концов.
0: Как быстро работает, уже пришло уведомление.
1: Вот это все, пишите, пожалуйста, хвалите все не себя, а мы все это с удовольствием прочитаем буквально через несколько минут из всех наших соцсетей.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Retro FM.
1: Наш сайт retrofm.ru.
7: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
9: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Всем привет, это первая смена Саша и Рита на часах 8.54. Сегодня Всемирный день благодарности, и мы решили начать с благодарности себе, любимым, ну и, конечно, тем людям, которые этого заслуживают. Делитесь своими историями в соцсетях, погнали.
2: Анна пишет: благодарю себя за смелость переехать в самый невероятный город нашей страны. Калининград, любимый, благодарю тебя за каждый день в течение 12 лет. Анна, вы вообще красотка.
1: Маргарита Маркова, здесь вот целая история из нескольких. Так. Интересную тему. Тему вы подняли, вот я задумалась, за что можно поблагодарить, сказав спасибо только за то, что я получила бесплатно. Во-первых, хочу поблагодарить вас и всю систему вещания, вот Ретро-ФМ, за то, что утром встаете, идете на работу, это ваша работа, а я вас слушаю бесплатно. Хочу еще поблагодарить бабушку свою, которая принесла продукты, она для меня приготовила ужин. Еще хочу поблагодарить мужчину, который мне открыл домофоном дверь в подъезд, и я смогла кульки с продуктами донести до лифта. И вообще, спасибо всем за доброту, а иногда сочувствие. Маргарита, спасибо вам, что поделились такой большой искренней историей.
2: Ирина нам пишет: а я хочу поблагодарить своего начальника, заведующую кафедрой, коллоидный химер ХТУ Менделеева, Гаврилу Наталью Николаевну за прекрасное расписание на осенний семестр. Все дни к 9 с самого утра снимаю сливки с первой смены, просыпаюсь с ними. Отдельный поклон и благодарность за постоянство вторника Сашулем, кто объявляет и кто ставит замечательную музыку.
1: Сашулем.
2: Постоянство вторника.
1: Дуэт Сашули.
2: Да.
1: Ну, в маминых глазах Сашульки. Сыночки-корзиночки. Так, Матвей пишет: выражаю себе благодарность за то, что уже полтора месяца работаю в такси без выходных, чтобы обеспечить себя и своих двух котов. Я большой молодец. Вот котов прикрепляю, да, видим. Их я подобрал, работая в такси. Люблю своих бандитов Коржика и Компотика. И меня тоже благодарен. Моя жизнь теперь наполнена заботой и ответственностью. А кого не хватает? Кого? Третьей кошечки. Ну, Карамель. Три кота, три хвоста. Ну
2: это
1: ты чего,
2: тебя,
1: Маргарита?
2: Я не смотрю такие мультики.
1: Миу, миу, миу.
2: А, это вот это вот бесявое.
1: Это они.
2: Все, я поняла, что мой племянник слушает. А вам спасибо большое. Вообще всем, кто заботится о животных, вам просто вот до небес спасибо большое.

0: 9, ребят, всем классного огненного и такого позитивного понедельника от первой смены. Конечно, хочется узнать актуальные новости. Конечно, у нас для этого есть Вадим Ривман.
1: Обязательно есть, расскажу. Доброе утро. Итак, по итогам обработки более 90% бюллетеней партия «Единая Россия» набирает почти 58% голосов. Об этом сообщили в ЦИК. Второе место на выборах в Госдуму 9-го созыва занимает КПРФ с результатом почти 14%. Партии ЛДПР и «Новые люди» набрали около 8% голосов. За «Справедливую Россию» проголосовали чуть меньше 5% избирателей, то есть необходимые для прохода 5-процентный барьер голосов пока не преодолен, подсчет продолжается. В аэропорту Екатеринбурга задымился самолет. В Кольцово во время подготовки самолета авиакомпании Red Wings к вылету произошло задымление в носовой части фюзеляжа. Аэродромные службы оперативно устранили проблему. Пассажиров и экипажа в самолете, как отмечается, не было. Сейчас специалисты проверяют состояние воздушного судна. Транспортная прокуратура начала проверку. Водители могут взыскать ущерб с АЗС за плохой бензин. Поломку автомобиля после заправки некачественным топливом важно сразу зафиксировать. Об этом рассказал адвокат Эмин Гейдаров. При стуке двигателя, потере мощности или проблемах с запуском специалист советует прекратить движение и доставить машину в сервис на эвакуаторе. После этого потребуется проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. Также важно сохранить подтверждение заправки. После экспертизы владелец машины может потребовать от АЗС оплатить ремонт и эвакуатор. Если компания откажется возмещать ущерб, автомобилист вправе обратиться в суд. Россиянам советуют сразу прекращать разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковскому счету или попытке оформить кредит. Как сообщили в МВД, такие телефонные сообщения являются явным признаком мошенничества. Злоумышленники также могут представляться сотрудниками банков или операторов связи. Ну и последнее. В Китае стоматологи исправили прикус панде. Это первая в мире подобная операция. Пациентом стал 4-летний самец по кличке Бэйси. Вскоре после рождения он перенес травму челюсти, которая привела к ее асимметрии. Ученые выражали серьезные опасения, что из-за этого дефекта животное не сможет полноценно пережевывать бамбук. Медикам удалось успешно адаптировать человеческие стоматологические протоколы под анатомические особенности панды. И вот по итогам вмешательства функции прикуса и жевания у Бэйси были полностью восстановлены. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
0: Приветствуем всех проснувшихся. Ну а если еще пока немного дремите, ничего страшного. У нас еще спорт скоро состоится в первой смене. Это Саша Светлов и Рита Субботина. Здравствуйте.
2: Здрасте. А еще у нас нейрохит будет. Там вообще песни все будут запевать с утра, поэтому поспать не получится. Расскажи, что сегодня Всемирный день благодарности. И поэтому мы просим вас выписывать себе благодарность за что-то. Вот прям я молодец. Я сегодня очень встал и 10 приседаний сделал, прикиньте. Вот, об этом всем пишите в наши соцсети, а мы обязательно прочитаем.
0: Спасибо, Роксет. Нет, не только за хит «The Look», а вообще за каждый хит, за то, что присутствуете каждый день в эфире Ретро FM. А вот теперь все-таки «The Look».

0: Раско на Ретро-ФМ. Первая смена. А сегодня понедельник, 21 сентября. Сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
1: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
0: Тельцы, широта взгляд на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
1: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
0: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря.
1: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективным.
0: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
1: Бесы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
0: Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, и тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
1: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
0: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
1: Водолей, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим.
0: Рыбы, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Ну а у нас спорт буквально через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра всем неравнодушным. Сегодня начнем неожиданно с новостей из фигурного катания. А наш спортсмен Матвей Ветлугин завоевал серебро на турнире Ломбардия Трофи в Италии. Там победил эстонец Михаил Селивко. Что касается тенниса, там Касаткина с баранкой проиграла 130-й ракетке Соснович на старте турнира в Сингапуре. Ну и такое случается, ничего страшного. Теперь о хоккее. Фонбет чемпионат КХЛ продолжается. Авангард уступил трактору 1-2. Металлург крупно победил Нефтехимик 6-2. Салават обыграл Спартак со счетом 3-1. Ну а Локомотив пропустил 5 от Бориса и проиграл впервые в сезоне. Неожиданно и крупно. Теперь о футболе. Лионель Месси вышел на чистое второе место в истории футбола по голам со штрафных. Теперь у него их 75 в матче против Сан-Диего положил красивый. Таким образом, Лионелю осталось забить 3 гола со штрафных, чтобы повторить рекорд Марселиньо Кариоки. У того, соответственно, 78 с забитыми штрафными. Далее. ПСЖ победил Марсель в Лиге 1 со счетом 2-1. Ферран Торрес забил, ну а Сафонов пропустил в ближний угол. Атлетика победила Реал в 7-м туре Ла Лиги 2-1. Рюдигер забил на 89-й минуте. Венисиуса заменили на 54-й, да и вообще бразилец не забивает уже 6 матчей подряд. А что там в Англии? Манчестер Юнайтед вырвал ничью с Фулхэмом в гостях. Да, на последних минутах это произошло. Ливерпуль победил Борнмут на выезде 1-0. И Италия тоже там продолжается. Серия А. Ювентус победил Аталанту в 5-м туре со счетом 2-0.

0: Доброе утро и классного сентября всем, кто настроен на ретро-ФМ. Это Саша Светлов, перед субботой на первой смене.
1: Здрасте. Значит, сегодня Всемирный день благодарности. Мы выписываем благодарности за что-то. А я расскажу историю. Вот скажу честно, до сих пор непонятно, правда это или нет. Но если да, было бы классно, спортивную. В общем, есть притча, я бы ее так назвала, про детство Роналду. Вот, якобы,
0: а Криштиану
1: когда его,
0: Роналду,
1: да? Да, когда его отбирали в спортинг, он соревновался со своим неким другом Альбертом. Кто забьет больше голов? Ну и говорят, что в решающий момент Альберт вышел один на один, но вместо того, чтобы забить самому, отдал пас Роналду.
0: Да, я
1: тот
0: слышал,
1: забил. И благодаря этому говорят, что Роналду якобы выбрали в академию. Вот.
0: Ну, и это позже говорят, для
1: что,
0: кино, конечно.
1: Да, что потом он помогал ему финансово. Непонятно до сих пор, правда это или нет, по-разному это говорят.
0: Но звучит красиво.
1: Якобы Роналду это кому-то рассказал, кто-то это написал в своей биографии, потом кто-то сказал, да не было никакого Альберта. В общем, правда это или нет, пусть это останется такой классный, ну, мотивирующей историей, потому что иногда действительно помогают другому. Все это, видите, как может, ну, во-первых, и судьбу человека решить настолько, вот, и потом вам еще вернуться.
0: Да, мне кажется, есть некоторые истории, которые не надо даже проверять на правдивость. Их нужно услышать и сделать для себя правильные выводы. И вот, мне кажется, если люди, да, добиваясь всего, вон где-то уже там, будут вспоминать тех, кто им помогал,
1: да,
0: подниматься на эту вершину и будут благодарить, ну, это будет круто.
1: Знаешь, еще есть одна история, я не знаю, правда или нет, но вроде правда. Вот, ну, говорят, один звукорежиссер Саня написал, девчонки рыжие, Ритка зовут, да, в выходные, говорит, слушай, очень срочно нужно 100 тысяч миллионов долларов. А она такая говорит, да пожалуйста, если нужно, знаешь, вот для тебя...
0: Иди не... заработай, иди... говорит.
1: Вроде тоже правда.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры?

0: Уважение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. Сегодня в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
15: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
14: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
15: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
14: «Дорогие гости».
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на ретро-фм.ру.
15: Ретро-ФМ.

0: На столичных 9.29. Это первая смена на Retro FM. Уже много кого поблагодарили сегодня, именно день благодарности. Ждем ваши сообщения. Начинаем, как мы говорили, с самого себя. Не стесняйтесь сегодня. Ну и сейчас будет человек, которого мы благодарим уже из года в год. За его верный труд. За что еще?
1: А за то, что он мне зеркало, знаешь, как красиво повесил на балконе.
0: Я даже не сомневаюсь.
1: Вот. А у тебя было такое? Я до сих пор его благодарю. Всегда буду помнить.
0: Знаешь, как бы с Вадимом у нас было много интересных разговоров, но такого с Ривманом у нас не было. Приходится самому перфоратором др-др-др и вешать. Вот. Но хорошо, что он помогает, да? Отзывчивый человек.
1: Хороший человек.
0: Наш коллега.
1: А жал. Женат, хотел сказать.
0: Ну, максимально подробно уже представили, просто встречайте. Вадим Ривман и новости.
2: Все обсудили, да. Привет всем, доброе утро, я о новостях. Итак, подсчет голосов после выборов депутатов Госдумы продолжается. Сейчас обработано уже больше 90% протоколов. По данным ЦИК, «Единая Россия» набирает около 58% голосов, у КПРФ около 14%, у ЛДПР почти 9%, у «Новых людей» примерно 8%. «Справедливая Россия» пока получает 4,95% и не преодолевает 5%. Процентный барьер. По сравнению с выборами 2021 года, результат «Единой России» сейчас выше примерно на 8 процентных пунктов. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Российские силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 244 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны перехватили над 15 областями страны, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Башкирией, Татарстаном и акваторией Черного моря. Около 50 дронов уничтожены над Ростовской областью. Атаки отражали сразу в 6 районах региона. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, пострадавших и разрушений там нет. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишут американские СМИ. По данным изданий, Трамп неоднократно поднимал эту тему и связывал атаки на НПЗ с ростом мировых цен на дизельное топливо. Разговор состоялся накануне. После него Зеленский сообщил, что договорился с американским президентом о встрече в Нью-Йорке. Почти 4 из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Возможность добровольно отказаться от ставок, напомню, появилась с 1 сентября. После внесения человека в специальный список, легальные букмекеры, казино и тотализаторы не смогут принимать у него ставки. Минимальный срок такого ограничения – 1 год, и отменить его раньше нельзя. Россияне рассказали, какие профессии считают наиболее привлекательными при выборе партнера. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на результаты опроса. Почти половина участников назвали врачей и медработников. Далее идут предприниматели и инженеры. При этом для каждого третьего важны высокий доход и карьерные перспективы партнера. Еще около четверти обращают внимание на стабильный график работы, а часть опрошенных на возможность работать удаленно или в гибридном режиме, чтобы было проще проводить время вместе и путешествовать. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 9:35 в Москве. Это первая смена. Как говорил один герой мультфильма, сейчас спою.
1: Ну, ты даже сказал очень музыкально. 9:35 протянул какую-то ноту. Вот, ребят, а вы также можете в нашем нейрохите еще и за подарки. Беспроводные наушники уже заждались, поэтому просто набирайте 23-24-88-3. Ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Кугали до Завойского. Также по проспекту Камалеева от Лучезарной до Патрис Лумумбы. И по Шахиде от Яхина до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 9:42 в Москве. У нас на связи Сергей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Сергей, вы как по поводу утром спеть? Настроены?
1: Ну, не знаю.
2: Ну, так смеетесь, как будто можно на это как-то с вами договориться.
1: Ну, наверное, можно.
2: Ну, все, все, ну, типа договорились.
0: Да, ну, смотрите, сегодня можно спеть, да, ну, и еще все-таки, наверное, исполнителя или исполнительницу тоже желательно назвать, потому что, ну, мне кажется, сегодня особого труда вам не составит вспомнить оригинал. Вы готовы?
1: Да.
0: Хочется напомнить, что нейросеть меняет только музыкальную составляющую. Текст обычно оставляет в норме, но насчет ударений мы не отвечаем. И беспроводные наушники у нас на кону. Готовы?
1: Хорошо, да.
0: Давайте, поехали. Ну вот и съездили. Что ж, сейчас, я думаю, нейрохит обязательно придет к нам в гости. Но только давайте договоримся так, что если вдруг вы догадались, что за песня, вы начинаете
2: вот
0: сразу петь, а мы подхватываем с Маргаритой. Давай, для того, чтобы была поддержка. Да. Хорошо?
2: Сейчас с нейросеткой немножечко так пошаманим.
0: У вас как вообще ваши взаимоотношения с искусственным интеллектом можно описать? Платонические, искренняя дружба, легкая ненависть, холодная война, недоверие. Как вы характеризуете? Пользуйтесь?
2: Знакомимся, вот такое еще есть у нас.
1: Недоверие.
2: Недоверие? А что вот вы чаще всего в нейросетях, ну вот, ищете что-то, может быть, там, не знаю, делаете, не только ищете?
1: Ну, вообще информацию черпаю, но как-то, знаете, иногда неправда.
2: Неправда, хорошо. А вот какой-нибудь, например, как у меня есть всегда психологический чатик поддержки. Вот у вас бывает такое или это только у меня?
0: Поверь, столько времени он на тебя тратит, на Сергея у него уже не будет свободного времени. Да-да-да, там как бы приходится сразу нескольким как-то чатиком соединяться в одного для того, чтобы помочь одной маленькой рыжухе.
2: Так, да. Ну что, наша сетка готова, поэтому давайте теперь внимательно...
0: Мы нейросетку как женщину настоящую ждали. Знаете, она такая как бы сказала, что придет 9:42.
2: Немножечко
0: ну, на пару минут задержалась, да, пусть
2: это
0: немножко попереживает.
2: Это хороший тон.
0: Согласен.
2: А теперь давайте слушать.
0: Давайте.

0: Сергей, ну у кого там смеялись над чужими чувствами?
1: Ну, это исполнительница 100%. Так. Вот что-то никак не припомню.
0: А оригинал что, не вспомнили?
2: Ну, оригинал, давайте напоем хотя бы.
0: Сразу не приходит?
1: Не судьба, видно, не судьба.
2: Так.
0: Видно, нет любви.
1: Видно, нет любви, видно, нет любви.
0: И?
1: Видно, надо мной. Натали!
0: О-о-о!
2: Вы тоже, как наша нейросетка, немножечко заигрывали. Типа, не сразу, нет-нет-нет, подождите меня. А мы успели перепугаться.
0: Это точно, да. Ну что?
1: Я просто угадал, что это исполнительница, 100%.
2: А потом напела, и все, и ответ пришел.
0: Послушаем фрагмент, да. Конечно, здесь чувствуется более сильная эмоция в оригинале, потому что та девчонка, как бы, ну, посмеялся он над ней, ну, и нормально, по приколу все равно, что вечериночка есть, любимый напиток здесь, подружки поддержат, и как бы без проблем, плакать не буду. А вот здесь вот действительно нелегкая судьба, когда он посмеялся над ее чувствами. Натали не победить, даже нейросети. Сергей, а вы знаете, что в Нижний Новгород отправляется беспроводная наушники? Знаете, по какому адресу? Не-не-не, я не буду сейчас улицу, квартиру называть. Да-да, ну вот он, они прям к вам придут. Так что вы там настраивайтесь как-то, потому что уже надо музыкальную подборочку сделать в этих беспроводных-то наушниках. Нужно качественные хиты слушать, проверенные годами, временем и поколениями. Договорились?
1: Обязательно, обязательно, да-да-да.
0: Ну все, классного вам понедельника, с победой. И
1: спасибо.
0: Давайте нам Натали.

0: Но даже и в таких сложных ситуациях наверняка можно подумать, за что все-таки можно сказать человеку спасибо и отпустить. Вот без всякого зла и осложнений. Это мы про день благодарности говорим. Сегодня именно такой, 21 сентября. И выражаем благодарность, во-первых, себе и любимым. Есть за что всегда поблагодарить. Ну и добрым людям, которые действительно встречаются на нашем пути.
1: Да, давайте прям себе. Прям сейчас берем бумагу. Ну, можно даже соцсети, например, взять и писать. Спасибо тебе, Наташенька, Риточка, Катенька, Сереженька. Такая ты вообще у самой себя классная. Проснулась, три раза вообще приседала, яичницу мужу сделала или себе в конце концов, на работу дошла. Вот давайте не стесняемся и все самые базовые бытовые вещи, за которые вы себе благодарны, пишите, а мы все это прочитаем очень скоро.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Масоль Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Масоль Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Масоль Висар» –
11: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
13: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день благодарности. Вот с нее мы и решили начать это утро. Тем более ученые говорят, что это полезно. Вадим пишет: хочу сказать спасибо самому себе за радостные эмоции во время работы, связанные с творчеством в интернете. Ну а первое изменение. Отдельное спасибо за то, что вы помогаете развивать в себе творческий потенциал. Да, который мог бы и дальше скрываться глубоко в душе. Вадим и все слушатели, как говорится, обращайтесь.
2: Анастасия пишет: доброе утро, она наш любимый ведущий, а я хочу выразить благодарность своему любимому мужу за то, что он столько лет меня терпит. Я очень благодарна также своим родителям и за жизнь, которую они мне подарили. Ой, ну родителям вообще сегодня особые все приветики, поздравления, поцелуйчики. Но и себя не забывайте хвалить, а то вы только вот нас хвалите, родители. Давайте, давайте больше такого к себе.
1: Вот, Алена, все равно чуть-чуть и про нас тоже. Огромное вам спасибо за то, что есть, и за ваш нескончаемый позитив. Благодарю вас за это. А себя бы я поблагодарила за то, что подсадила своего мужа, будущего, на Ретро-ФМ. Правда. Обычно вы мне всегда играете в моем ноуте, но ему приходится слушать. Он как бы и не жаловался. А вчера меня целый день не было дома. Он нашел вас в интернете.
2: Опа.
1: И слушал, да. Может быть, просто сайт загрузил, Алена тут не рассказывает. А может быть, и радиохаб, кто его знает, там,
2: концерт,
1: да, скачал.
2: Концерт.
1: Да, там можно и прямой эфир слушать, и подкасты, да, записи программ с гостями. Так что, ребята, не отстаем. Хоть в FM-диапазоне, хоть через интернет, всегда можно найти Ретро-ФМ и вашу первую смену. Ну и встречать утро в классном настроении вместе.

0: уже 10. Ну, хватит спать на шезлонге. Давайте открывать глаза, включайте погромче первую смену на Retro FM. Вот он, бодрее всех бодрых. Вадим Ривман и вновь актуальные новости.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в России подводят итоги единого дня голосования. Жители нашей страны выбирали депутатов Госдумы и региональных ЗАГС-собраний. По данным ЦИК, на данный момент обработано более 90% протоколов. Также в 8 субъектах прошли выборы глав регионов. По данным ЦИК, Единая Россия набирает около 58% голосов, у КПРФ около 14%, у ЛДПР почти 9%, у новых людей примерно 8%. Справедливая Россия пока получает меньше 5% и не преодолевает 5-процентный барьер. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, то размер доступного человеку кредита может уменьшиться. Анкара рассчитывает, что переговоры по украинскому регулированию удастся возобновить до конца этого года. По данным источников в турецком правительстве, президент Турции Эрдоган обсуждает этот вопрос с западными лидерами. В Анкаре также рассчитывают, что дипломатические инициативы США приведут к конкретным результатам. Россияне по желанию могут внести в паспорт несколько дополнительных отметок, об этом сообщили в МВД. Например, в документ можно добавить сведения о браке или разводе, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующем загранпаспорте. Кроме того, медицинские организации могут поставить отметку о группе крови. При этом регистрация по месту жительства и сведения об отношении к воинской обязанности остаются обязательными отметками. Ну и последнее. Первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд сломалась в прямом эфире при попытке дать телеинтервью. Сначала она дважды не поняла вопрос, который ей задали ведущие, а затем, отвечая на него, внезапно перешла с английского на китайский, сильно удивив своих собеседников. Разработчиком Тилли Норвуд является британская компания, и там отказались пока что-то объяснять. Это, кстати, уже не первый сбой в работе программы. Во время прошлой попытки Тилли не смогла разобрать ни одного из задаваемых ей вопросов и отвечала не впопад. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96.67. А с вами остается первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина на Retro FM.
0: Так, приятно познакомиться. И актриса Тилли Норвуд, если кто не знал, да, вот которая так растерялась телеинтервью в прямом эфире, что с английского на китайский. Потому что, ну, если вы так будете женщину доводить, она и на русский мат может перейти.
3: В конце концов, это очень ожидаемо, кстати. И, ну, мы это прям правда ждем.
0: Да, и, кстати, в этом части мы тоже ждем, но, я думаю, все-таки культурную речь в игре «Руса-туриста», где мы также поднимаем тему иностранных языков.
3: Да, а также, ребятушки, мы ждем во Всемирный день благодарности. Братцы.
0: Ребятушки, нельзя говорить без братца.
3: Ребятушки, братцы, коллеженьки, я не знаю. Пишите, пожалуйста, себе благодарность. Выпишите, в конце концов. Вы уже поблагодарили и родителей вот в наших соцсетях. И нас поблагодарили. А себя-то, себя, за то, что я встала и ресничище эти накрасила. Да за что угодно, за что-нибудь маленькое. А мы все это обязательно прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Гороскоп на понедельник на 21 сентября. Сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
1: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
0: Тельцы, широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
1: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
0: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря.
1: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективными.
0: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
1: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
0: Скорпионы, структурируйте информацию, не торопитесь с выводами. И тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
1: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
0: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
1: Водолеи, не торопитесь активно включаться в события, сегодня важно понаблюдать за происходящим.
0: Далее, рыбы. Групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: И главное, ребят, просыпайтесь вместе с нами в классном прям настроении в этот понедельник.

0: 10:15. Это утро. Мы начали первую смену со слов благодарности, потому что об этом нам напомнила дата. 21 сентября. Всемирный день благодарности. Начинаем с себя и продолжаем людьми, которые этого заслуживают. Ну а сейчас мы с Ритой хотим поделиться с вами двумя хорошими, добрыми историями, когда люди, добившиеся многого, не забывают и про благодарность. Я начну с Джорджа Клуни.
1: Давай.
0: Да, из знаменитых «Чемоданов». Ну, сейчас все расскажу. В общем, он отблагодарил 14 своих самых близких друзей. Был один из друзей Оушена, да, вот здесь 14 друзей Клуни. За то, что они помогали ему деньгами, жильем и поддержкой, когда он приехал покорять Лос-Анджелес еще бедным и никому неизвестным начинающим актером. Вот прошло время, так. 2013 год, и после оглушительного успеха фильма «Гравитация» Джордж Клуни тайно собрал друзей у себя дома. Да, ситуация такая, на столе их ждали 14 дизайнерских черных чемоданов. Внутри каждого лежала

0: империи, она полностью арендовала роскошный круизный лайнер класса люкс для всех сотрудников, оплатила им, их супругам, детям 10-дневное путешествие по Средиземному морю.
1: Тому самому Средиземному?
0: Конечно, Испания, Италия, наша Греция взяла на себя все расходы, включая перелеты первым классом и даже карманные деньги. Я считаю, это великолепно абсолютно.
1: Да, аплодируем всем людям, которые так делают, так поступают и не забывают про других людей, которые помогают им добиваться большого успеха. Движемся вперед, у нас Modern Talking.

0: 10:20 на столичных. Привет, Саша, Рита, первая смена с вами.
1: Так, мы с тобой два скорпиона, правильно? Овны, да. Есть у нас в компании. Сань, ты не овен? Ну, тогда ты молчишь.
2: У меня теща овен.
1: Да, вот, все, собираемся втроем и материмся. Рассказываю, овнам и скорпионам нужно материться, сказали астрологи. Пау! И в этот раз я должна была что-то сказать. Ага. Говорят, что представители этих знаков так сбрасывают стресс, выплескивают накопившиеся эмоции. А если постоянно сдерживаться, то может привести к раздражительности и конфликтам. Вот.
0: Я представляю ситуацию, у меня через пару недель, да, приезжает в гости, жена приходит, а что это вы тут так громко матом ругаетесь, да? А мы так стресс выпускаем. Ну, давайте, пожалуйста, еще политику обсудим.
1: Не
0: теперь.
1: Видели друг друга, соскучились, эмоции выплескиваем.
0: Есть на что поругаться и на кого.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября.

0: 2026 года или пока автомобиль есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
5: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол?
8: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
15: Ретро-ФМ.

0: Тихо разогрел как следует всех слушателей Retro FM перед порцией актуальных новостей. Да-да-да, скоро послушаем, узнаем, что там где происходит.
1: Не хватало немножечко ракатаката вот этого. Вот оно же было у нас в одной из версий.
0: Случайно. Да, то ли еще будет. А не будем говорить, что у нас впереди намечается. Там такие дуэты, там такие группы и коллективы. Это мы только про ближайшие полчаса. Ну и, конечно, Русса Туриста. Все это от первой смены совсем скоро на Retro FM.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Турист может оформить полный возврат стоимости тура за рубеж, если туроператор серьезно изменил условия договора, если аннуляция происходит за несколько месяцев или туристу было официально отказано в визе. Но для этого понадобится страховка, об этом пишет РИА Новости. Кроме того, можно по условиям договора предусмотреть возврат средств в полном объеме, если отказаться от тура заблаговременно. Также средства возвращаются в случае, если туриста официально вызвали в суд в качестве свидетеля, эксперта, либо потерпевшего. В Татарстане ужесточили правила содержания и выгула домашних животных. Владельцы крупных собак обязаны использовать намордник и короткий поводок при нахождении в местах общего пользования. Также введен запрет на содержание потенциально опасных пород в коммунальных квартирах и помещениях, где проживают несколько семей. Исключение сделано для питомцев, заведенных до принятия закона. Запрещено оставлять животных в подъездах, на лестничных клетках, чердаках, а также выгуливать их на детских и спортивных площадках, пишет московский комсомолец. В Казани вводятся временные ограничения движения на улицах Дубравной и Габишева. С 24 сентября по 31 октября будет закрыт участок Дубравной от проспекта Победы до улицы Зорги. А с 29 сентября по 5 ноября отрезок улицы Габишева от улицы Зорги до Завойского, пишет московский комсомолец. В Казани состоялось открытие памятника учителю в одноименном сквере у нового дома учителя. Композиция включает три бронзовые фигуры – учителя, школьницы и школьника, и колонну с книгой на гранитном пьедестале. Открытие памятника проходит в преддверии Дня учителя. И в завершении курса валют на сегодня доллар 84 рубля 19 копеек, евро 96 рублей 66 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект «Декларация» на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Бонжур, гуд морнинг, ну и что-нибудь еще.
1: Ностальгия каналия. Вот о чем это? Ностальгия надоела, ностальгия, ну и так далее. В общем, мы же еще не в игре Рус-туриста, а там у нас было три варианта ответа. А если бы вы угадали, мы бы вам подарили термокружку. Поэтому, ребят, вот по той же схеме звоните, будем с вами учить языки, отгадывать и получать подарки. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Габишева от Кулгали до Завойского. Также по Парижской коммуне от Тукая до Лобачевского. И по Короленко от проспекта Имашева до проспекта Ибрагимова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе. Каждый день
14: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: на Ретро FM.
1: В этой игре мы вместе расширяем словарь туриста. Да, языки мира используются в ней. Сергей из Москвы сегодня будет разгадывать, пока не буду говорить язык какой страны. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Скажите, а вот какой вам язык иностранный больше всего нравится?
2: Турецкий, наверное.
3: Турецкий. Ну что же, он, по-моему, в пятницу у нас, если я не ошибаюсь, будет.
1: Если...
3: Перезвоните.
1: Да-да-да, он к нам будет возвращаться снова и снова. Вот, ну спасибо, что и так набрали-то. Итак, Сергей, куда же мы отправимся?
3: Итак, представьте себе, мы с Сашей приехали в Рим. Зашли в маленькое кафе, заказали пасту, ну потому что я, как всегда, очень хотела есть. Но официант почему-то уносит наши тарелки, хотя мы даже еще не попробовали пасту. Я спрашиваю, так, а что вообще происходит? И он отвечает.
1: А в этой ордена туда спорта.
3: Немножечко с турецким акцентом прочитал.
1: Как хотел Сергей.
3: Что он мне сказал? Так вы заказали еду с собой. Вы заказали самое острое блюдо в меню, лучше не стоит. Или вы заказали пасту, но теперь должны сами объяснить повару, как ее правильно готовить.
1: Угу.
2: Наверное, с собой.
1: Первый вариант. И...
3: И еще раз прочитайте, пожалуйста.
1: А вы это ординату да спорта.
3: И это точно же значит, вы заказали еду с собой. Ай, правильно как ответил, немножечко с турецким налетом, как и хотелось.
1: Фирменная термокружка Ретро FM достается Сергею из Москвы. Поздравляем!
2: Спасибо.
1: Берите на вооружение, да, и заказывайте хоть с собой, хоть в самом кафе. Вот, самое главное, да, что, ну, это надо помнить, что в Риме работает.
3: Да, да, в Москве лучше могут не понять. Хотя, кто знает, попробуйте.
0: Руссо Туристо.

0: Только что слушали Бонни М, которые подали нам пример благодарности Дэдди Кул. Но, возможно, не только Дэдди, но и Мами, и Сан энд Дота. Всех можно поблагодарить. Каждому человеку, наверное, можно заказать, за что ты благодарен.
1: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, ну.
0: Как вы говорили, у нас гальяна.
1: Во, нельзя переделать.
0: Хорошо, если
1: но
0: так
1: сегодня
0: удобнее.
1: День исключительно благодарности, ребят. Поэтому вот давайте, у нас последний остался такой заплыв. Поблагодарите уже себя, наконец-таки.
0: Последний заплыв хорошо звучит, да.
1: Да,
0: вот. Посерной кислоте еще соревнования устроим.
1: А мы прочитаем буквально через несколько минут во все наши соцсети. Стучитесь и пишите, ну какой же я великолепный. Благодарю себя за, а вот дальше мы прочитаем.
2: Реклама.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
21: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день благодарности. Не сдерживайте себя. Начните вот именно как раз таки с себя любимого, а затем можно еще и переключиться на остальных людей, которые того заслуживают. Итак, Андрей Беляков напишет. Позвольте выразить огромную благодарность самому себе за то, что собственными руками построил для себя свою прекрасную баньку. Какой же я молодец. Прикладывает фотографию, а там еще и верный пес, который дополнительно оживляет это и без того волшебное место.
2: Ну вы красавчик. Алель нам пишет. Благодарю себя любимую за то, что каждое будничное утро я просыпаюсь очень рано утром. Занимаюсь онлайн в кинезио-клубе. Вот уже около 3 лет. За то, что я выращиваю самую вкусную и самую крупную клубнику. За то, что я счастлива и в отличном настроении. Но так держать вообще. Вот всем сегодня по такому примеру нужно себя похвалить.
1: Чистый кайф. Аля Иванова очень красивое сообщение написала. Благодарность – это тихий свет, который делает мир ярче. И сегодня хочется поблагодарить вас, Саша, Рита, Вадим, Юрий, Олег, Антон, Тимур, Андрей, за то, что вы умеете зажигать этот свет в других. Пусть он никогда не гаснет в ваших сердцах. Пусть рядом будут люди, которые ценят вас, потому что вы этого достойны. С праздником. Спасибо, что с нами. Спасибо за позитив. И спасибо, что вы есть, Аля. Спасибо за эти добрые слова.
2: Ну, я даже не знаю. На таком как будто хочется и уходить немножечко.
1: Ну, когда так неделю начнешь, да, оно прям сразу на 7 дней вперед настроение повышается.
2: Ну, вот Ян тоже написал. Спасибо мне, что я есть у меня. И много улыбочек. А это тоже хорошо. А почему нет?
1: А было бы здорово, чтобы каждому из нас было достаточно. В том числе вот самого себя, чтобы уже быть счастливым. Ну, а дальше этим можно спокойно делиться с теми, кто рядом. Ну что, я думаю, сообщениями на этом завершим.
2: Да.
1: Самое главное, проведите вот эту такую легкую, ненавязчивую церемонию благодарности. Начиная с себя и продолжая какими-то хорошими, добрыми людьми. И вот увидите, понедельник он сам преобразится.
2: Да, мы поблагодарим всех наших ведущих, которые придут после нас и займут этот эфирный штурвал. Всем пожелаем хорошего дня. Ну а завтра вернемся и продолжим каждое утро просыпаться, как и обычно, вместе с вами в 7 утра.

0: Московское время 11 часов в понедельник, 21 сентября. Продолжается на Ретро FM. С другой стороны, где же ему еще продолжаться, как не на Ретро FM? Дмитрий Королев с важной информацией. У него новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Россияне проголосовали на выборах, они также проходили и за рубежом. По данным МИД, отдать свой голос смогли около 300 тысяч наших граждан. Участки располагались в основном в российских посольствах и консульствах. Они были открыты по всему миру, в ближнем зарубежье. Австралии, Африке, государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Многолюдно было и у дипмиссии в Лондоне. Тем временем Китай поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму. Как передают ТАСС, в КНР подчеркнули, что результаты этого голосования отражают волю народа России. Это также является важным событием в политической жизни государства. Ну а ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил российского коллегу Владимира Путина с выборами. Между тем, Евросоюз не признает выборы в России. Как заявил Вестям глава МИД Сергей Лавров, европейские страны еще до завершения голосования подготовили заявление о том, что выборы в России не соответствуют европейским демократическим стандартам. По его словам, документ был одобрен за несколько дней до начала голосования и может быть опубликован в ближайшее время. Окончательные итоги выборов ЦИК России планирует подвести не раньше 25 сентября. Китай впервые испытал подводную солнечную электростанцию в открытом море. Она способна работать на глубине 10 метров. Как показал эксперимент, солнечную энергию можно получать и в условиях слабого сине-зеленого освещения на глубине. Погруженная в воду электростанция заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель. Ну а английская деревня захотела стать 51-м штатом США. За символический выход из состава Великобритании проголосовали жители Паддингтона. Там проживает около 350 человек. Поводом стали планы властей разместить рядом с деревней центр для более 1000 посетителей убежища. По данным СМИ, референдум не имеет юридической силы. Местный совет заявил, что может обратиться к США с предложением принять деревню в качестве 51-го штата, если британские власти не откажутся от проекта. Власти деревни добавили, что уже направили письмо Дональду Трампу. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. Пока все, а далее на Ретро FM встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Нет, я понимаю, что под луной уже много-много раз звучали советы по поводу того, как сделать понедельник комфортным, удобным, чтобы без стресса все происходило. Но смотрите, вот он самый ключевой, наверное, совет. Не надо браться за самые сложные задачи вот сразу, так сходу, с пылу, с жара. Сделайте одно какое-нибудь легкое дело, чтобы почувствовать успех. Ну, не знаю, это сами выбирайте, конечно. Ну, не знаю, например, пуговички или молнии, все необходимые. Застегнуть, не забыть. Вот, уже дело, уже, считайте, галочку одну поставили. А где одна галочка стоит, там и другая потом пристроится. Так, глядишь, и все хорошо будет развиваться. Мы здесь ставим галочки исключительно рядом с отзвучавшими и отслушанными нами с вами любимыми песнями. Скоро Mike and the Mechanics, Bad Boys Blue, все это на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, на работу пришел, тоже галочку, видите, поставил. Да, понедельник, 21 сентября, продолжается вместе с лучшей в мире музыкой здесь на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
5: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
6: Реклама.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают:

0: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
2: «Ретро-ФМ».

0: Знаем мы, что... Нет, не то, что было между ними, это мы только догадываться можем. Знаем мы, что лето уходило наше, прекрасное, уходило. Вот бывает такое, да никому же не мешало. Чего оно куда-то вдруг ушло? Ну ладно, ладно, в конце-то концов погуляет где-нибудь там, да и вернется к нам с вами. А мы ему все простим, мы же его все равно любим, лето наше. Единственное, неповторимое. Так, друзья, а что мы еще любим? Мы любим музыку классную, и Рейжа очень скоро, Евгений Белоусов, а также Крис Ри. Все это здесь, на Ретро FM, сегодня в понедельник, в Москве уже 11:35.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Также по улице Пушкина от Камала до Галактионова. И по Тукая от Софьян до Кремлевской набережной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

0: Это Erasure Always. Кстати говоря, вокалист Энди Белл до прихода в группу Erasure работал профессиональным мясником. Представляете? А на прослушивание пришел лишь 41-м по счету претендентом. И его взяли, представляете? Вот так вот стоял когда-то в мясной лавке ножичком. Не знаю, тык-тык или хрясь-хрясь, что он там делал. Но, а потом за синтезатором также. Или рядышком с синтезатором. Тыц-тыц. Или, подождите, вокалисты, они же поют. Ну, тогда что-то другое. В общем, работал для того, чтобы мы радовались. Вот давайте так, остановимся на этом. А кто еще работал и работает для того, чтобы мы радовались? Ну, так, значит, Бананарама, Михаил Муромов. Так, я тоже стараюсь как будто бы на радость. Во всяком случае, себе быть здесь, рядом с вами и слушать классную музыку. На Ретро-ФМ в Москве уже 11 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
16: Радиохаб. 12+.

0: Случилось неизбежное. В Москве полдень. Ну, ничего страшного, все в порядке.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. За последний год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей в России выросла на 11,5%. По отдельным позициям подорожание достигло 49%. Сильнее всего увеличилась цена на задний бампер почти вдвое. Передние крыло и диски стали дороже примерно на треть, а задние фары подорожали более чем на 20%. В Татарстане готовятся принять постановление, которое введет единовременные выплаты для молодых ветеринаров, работающих в сельской местности. Обязательные условия – возраст до 35 лет и работа за пределами городов и районных центров. Размер выплаты составит 500 тысяч рублей. Ежегодно ее смогут получить не более 6 человек. Кандидаты должны иметь российское гражданство, высшее или среднее ветеринарное образование, работать на полную ставку на момент подачи заявления и не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. После получения выплаты молодой специалист будет обязан отработать в ветеринарном объединении не менее 3 лет. В Казани планируют продлить действие льготы на бесплатный проезд для детей участников СВО до конца этого года. Право на бесплатный проезд по именным электронным картам получат дети до 18 лет, включая детей супругов от предыдущих браков. Для детей погибших бойцов, обучающихся очно в вузах или колледжах, льгота продлена до 23 лет. Льгота распространяется на детей, прописанных в Казани или обучающихся в городских образовательных учреждениях. В Литературном музее Габдуллы Тукая открылась выставка детского творчества «Песнь соловья». Зрителям представлены рисунки школьников, занимающихся в арт-студии. Участники выставки на протяжении 10 лет занимаются живописью, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 19 копеек, евро 96 рублей 66 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Красивейшая песня знаменитого дуэта Альбана и Рамина Пауэр, которая вышла в 82-м году на их легендарном альбоме «Феличита» «Эфу Субита Аморе». И это сразу была любовь. Ну или по-другому, любовь с первого взгляда. Кстати, между прочим, такое отражение реальной жизни описывает историю самих исполнителей. Альбана и Рамина Пауэр, напомню, познакомились в далеком 67-м году на съемках фильма и влюбились друг в друга с первого взгляда. Несмотря на то, что были совершенно из разных миров, парень из крестьянской семьи, дочь голливудского актера, рассказывал об этом как-то в программе «Ю», которая выходит на Ретро-ФМ по субботам в час дня. Если пропустили, то всегда можно переслушать любой выпуск в подкастах, на сайте или в мобильном приложении Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного понедельника. Всем Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая,
3: спелая лиловая,
2: а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
14: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
16: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.

0: сотый, экстра, на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Ну, наконец-то, а? Вот никогда такого не было осенью, друзья. А теперь, ну, вот, например, в Москве на этой неделе нам наобещали дождей всех разновидностей. Вот радость-то привалила, вот счастье-то какое. Давайте, кто с нами? У кого там тоже осень? Ладно, ладно, это я... Ну, это просто проворчаться. Я же так редко это делаю, в конце концов. Да и это еще при том, что сейчас наблюдаю, ну, практически солнечную погоду-то в окно. Что дальше будет происходить, не знаю сам. Ну, мы же уверены просто, что музыка лучшая в мире. Нас спасет здесь, на Retro FM. Нас и наше настроение, конечно. Скоро Bad Boys Bloom, Сергей Беликов. И не только. Не расходимся. В Москве уже 12 часов и 35 минут.
1: Реклама. Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отнята. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня стул украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
11: Retro FM.

0: Поцелуи прямо при нас, при всех, среди бела дня. Bad Boys Blue. Kiss you all over, baby. Друзья, сейчас на глаза попались рассуждения эксперта по недвижимости о том, какой оптимальный срок для погашения ипотеки. В общем, там говорится, что лучше всего погасить за 7 или 8 лет. Ну, там еще много цифр, рассуждений о переплатах больших и так далее. Я, конечно, не эксперт, но мог бы, наверное, тоже назвать оптимальный срок для погашения ипотеки. Ну, например, давайте, за один день. Почему нет? Тогда же, получается, вообще никаких переплат практически. Странно, что никто не догадался до этого. Ну, кажется, есть в этой схеме изъян какой-то небольшой один. Не пойму только какой. Почему такой идеальный план вообще может провалиться? Ну ладно. Пусть об этом настоящие эксперты думают, а я лучше про музыку расскажу. Она, во-первых, не в ипотеку у нас, а в главных вообще бесплатная и при этом самая лучшая. Скоро вот, например, встреча с ливерпульской четверкой, Beatles и группой Зодиак. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Нычище, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
16: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
17: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
18: А что с оплатой?
17: До 75% после загрузки.
19: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
20: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
23: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
24: Интернет-поток «Вечеринка Ретро FM».
25: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
26: Мама,
24: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
25: И включай интернет-поток «Вечеринка Ретро-ФМ».
0: 12+.

0: Московское время 13 часов. Продолжается понедельник, 21 сентября. Дмитрий Королев тоже готов продолжать. У него новости. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Россиянам с долгами по алиментам могут ограничить доступ к кредитам. Центробанк решил ужесточить правила. Так, при расчете долговой нагрузки регулятор предлагает учитывать долги по ЖКХ, услугам связи и алиментам. Как пишет «Известия», таким образом банки увидят скрытые прежде обязательства и реже будут выдавать деньги клиентам, которые находятся на грани неплатежеспособности. Отмечается, из-за задержки с обновлением данных без займа может остаться и тот, кто уже погасил долги. Несмотря на все вызовы и угрозы, выборная кампания в России прошла максимально чисто и спокойно. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, на избирательных участках в дни голосования присутствовали более 336 тысяч наблюдателей. Более чем в 50 регионах были и международные делегаты. Элла Памфилова поблагодарила все избирательное сообщество за проведение кампании. В России расширят сеть центров медицины здорового долголетия. В ближайший год в стране откроют еще 300 таких учреждений. Их цель – выявить скрытые признаки старения и предупредить возрастные заболевания. В пилотном режиме такие клиники уже работают более чем в 70 регионах страны. Пока в них принимают пациентов с 18 лет, но в будущем планируют консультировать и детей. К концу этого года в России может начать работать легальный рынок криптовалют. Первые участники получат лицензии, а операторы внесут изменения во внутренние правила. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он напомнил, правовая основа для обращения криптовалют в нашей стране появилась 1 сентября. Центробанк определил 3 криптоактива, которые смогут использоваться для публичного обращения на российских биржах. Ну а Российский футбольный союз представил обновленную форму национальной команды. Домашний комплект выполнен в бордовом цвете. На футболку нанесены первые 4 строчки гимна. На внутренней стороне воротника размещены слова «Россия, священная наша держава». Гостевой комплект выполнен в белом цвете с синими элементами. На футболке присутствует строка из гимна «Славься, страна, мы гордимся тобой». Ну и добавлю, сегодня стартовал осенний сбор национальной команды по футболу, а в конце сентября в Казани россияне сыграют с иранцами. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов. И ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Это земляне, каскадеры на Ретро-ФМ. Кстати, тоже чувствую себя каскадером иногда, когда в продуктовом супермаркете с тележкой, например, лавирую среди таких же лавирующих. Кстати, кто-нибудь знает, зачем проходы в магазинах вот между рядами делают такими узкими иногда? Вот между товарами, а тележки гигантские, как «Титаник». И что-то здесь как будто не сходится. Есть как будто бы какие-то нюансы. Так, по поводу того, где все складывается лучше некуда, это музыка наша здесь, в эфире Ретро-ФМ. Рики Мартин скоро, также Сергей Никитин и Татьяна Никитина на подходе. А еще Пола Абдул буквально через пару минут, и даже это еще не все, этим не ограничимся. 13 часов и 20 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный Парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб.

Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему одежду.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

Улюлюлен-люле. Так там было, да? Ну, я попробовал. А, так. Что-то важное напомнить хотел. Про утреннее шоу «Первая смена». Вот, вспомнил. Саш Светлов, Рит Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Игры, крутые подарки, темы для обсуждения, шутки, настроение отличное. И, конечно, музыка любимая. Все, что нужно для правильного утра, там есть. Обязательно заходите с 7 до 11 на Ретро-ФМ. «Первая смена». А у нас тоже есть музыка. Не поверите. Вот это да, вот это новости. «Hadaway» скоро. Игорь Николаев. «Абба» прямо здесь на Ретро-ФМ. 13 часов и 35 минут московское время.

0: Это Hathaway Life. Про жизнь. Ну, такие уж мы создания, люди. Любим жить жизнь, понимаете ли. Любить. Любовь. Ну, и не только любовь, конечно. А, что еще? А, ну и, конечно, филичитить. Филичиту, правильно? Она, кстати, начнется уже через 10 минут здесь, на Red FM. Можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться, в конце концов. Меня зовут Юрий Гурьянов. Признаюсь, что буду скучать по вам. Прощаюсь до завтра. В 11 по Москве вернусь. Все, всем пока.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: Да, прекрасная солнечная осенняя погода, а еще и теплая, действительно может навевать такое особое вдохновляющее настроение. В это время года природа преображается, и эти яркие краски, прохладный свежий воздух и особая атмосфера часто пробуждают творческие порывы. Ну а сейчас именно сотворение приветов и поздравлений для любимых людей. Феличита на Ретро FM. Время счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Майкл Джексон.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: А осень – очень даже романтичное время года. Свежий прохладный воздух и шуршание листьев под ногами располагают к теплым прогулкам, уютным вечерам с книгой и чашкой горячего ароматного напитка или в компании с любимыми людьми. Делайте свою осень яркой, ну а мы вместе с Фильчтой на Ретро-ФМ Казань добавим радости. Коновалова Даша большой привет передает своим подругам-коллегам Алие, Диане и Рите. Всем желает легкого и быстрого рабочего дня. Соловьеву Олю с днем рождения поздравляет брат Виктор, желает счастья, здоровья, радости, больше веселья, меньше грусти. Айрат привет передает любимой Энже Юсуповой, теплых и солнечных осенних дней желает. А далее Роксет и добрые молодцы на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Да, в центре сердца очень много воспоминаний, очень много ярких событий. И здорово, что эти памятные даты всегда вызывают добрую улыбку на лицах. Ну а сейчас любите каждый теплый солнечный день и особенно сильно воплотите в жизнь то, что хотели. Каждая счастливая перемена в жизни начинается с грандиозной мечты или простого желания. Ну а сейчас время приветов и поздравлений Филичита на Ретро-ФМ Казань. Ирина Самойлова поздравляет свою любимую подругу Марину с днем рождения. Желает счастья, здоровья, удачи, всех благ. Пусть в жизни все будет отлично. Любимые и родные люди будут здоровы. Они присоединяются к поздравлениям. Им также передают много-много добрых и светлых приветов. Стас Измайлов поздравляет Анну и Гошину с днем рождения. Сегодня ей исполняется 45 лет. Желает благополучия во всем, во всех делах. Крепкого здоровья и вам, и вашим родным. Семейного счастья. Как здорово, что вы, такой замечательный светлый человек, есть в их жизни. С чем вас и поздравляем. Это прекрасно. Тото Кутуньо, Мираж, Наталья Гулькина. Далее на Ретро-ФМ.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: мечта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Иногда один только билет в одно увлекательное путешествие может раз и навсегда изменить жизнь и взгляды на привычные вещи. Ну а если это путешествие – сама жизнь, то здорово быть ее режиссером, самому себе и решать, когда быть счастливым, а когда быть очень счастливым. И это сейчас. Ведь мы дарим приветы любимым и родным Феличите на Ретро-ФМ. Маргарита Сидорова с днем рождения поздравляют подруги Катя и Марина. Желают оставаться красивой и жизнерадостной. Желают благополучия во всем и, конечно, крепкого здоровья. И благодарят вас за такие прекрасные дружеские встречи в кафе. Марат большой привет передает коллеге Айрату. Едут сейчас на строительный объект, на работе находятся, слушают Ретро-ФМ. И Ирина дарит большой привет своей подруге Юлии, поздравляет ее с днем рождения. Самое главное, желает здоровья, счастья и всех благ во всех делах. Далее на Ретро-ФМ Пол Янг и Наталья Ветлицкая.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Ритмичные ароматичные композиции дарят такое яркое осеннее настроение. Хочется петь и двигаться в такт танца. И любите жизнь еще сильнее именно в таком радостном направлении. Встречаем начало недели. И Фили Чути передаем приветы любимым людям. Абдул Насыров Рустем привет передает подруге Сырие, маме Люции Гаязовне, сестре Миляуше, которая скоро станет мамой. Любит вас всех очень-очень сильно. Комарову Надю с днем рождения поздравляют друзья Борис и Натали, Булат и Эльза Сираевы. Желают счастья в жизни, хорошего здоровья, успехов в профессиональном плане и оставаться всегда такой же очаровательной, обворожительной и жизнерадостной. Эти комплименты для вас, дорогая именинница. А далее на Retro FM M&H Band.
1: Реклама. Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани 554-20.

0: Как порой хорошо слушать мелодию без слов, можно придумать какую-то свою интересную историю, красивую, и потом переслушивать ее в моменты радости или когда необходима поддержка для бодрости духа. Ну а сейчас это сила приветов. Большой привет Розе от Роберта с пожеланиями отличного настроения в начале недели. Костину Веронику поздравляют с днем рождения друзья Влада, Гузель, Гульнара и Карина. Желаю счастья и здоровья, и пусть все в жизни будет хорошо. Михееву Антонину Геннадьевну с юбилеем поздравляет коллектив бухгалтерии Татьяна Яшина, Резида Ахметова и Юлия Потапова. Желают вам крепкого здоровья, взаимной любви, успехов во всех начинаниях. И пусть удача всегда будет на вашей стороне. В этом нисколько не сомневаемся. А далее на Ретро-ФМ Лондон Вит и Валерий Золотухин.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.
3: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

открыла дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

0: Искренние чувства Феличите каждый день делают радостным. Они превращают обычные моменты в особенные, когда радуем сердечными признаниями любимых людей. Дамир Хайров большой привет передает своей семье, жене Айгуль, дочке Танзиле, сыну Ирику. Очень сильно вас любит и всегда скучает, когда на работе. Лариса привет дочке передает Оксане, супругу Марату и всем слушателям Ретро-ФМ. Большой солнечный привет. Манапова Диляра привет передает любимым подругам Лейсан и Лиле. Благодарит за то, как вы ярко отпраздновали ее день рождения в прошедшие выходные. За вас очень рады, вдохновились. Феличита завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. И пусть каждый осенний день будет как праздник, наполнен любовью, дружбой и большими успехами.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк — лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 15.00 в столице. Впереди на Ретро FM Джош Харрисон, гости из будущего и Secret Service. И прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Первое пленарное заседание депутаты 9-го созыва проведут до 19 октября. Об этом сегодня заявил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов. При этом он уточнил, президент может созвать парламентариев и раньше этого срока. Кузнецов добавил, что избранные депутаты получат специальные значки и удостоверения в период между официальным объявлением итогов выборов и первым пленарным заседанием. Также с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму встретится президент Владимир Путин. Российская сторона надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля отметил, что на данный момент никаких подвижек к этому нет. Тем временем Турция надеется вновь начать переговорный процесс до конца этого года. Там готовы оперативно организовать встречу и создать все необходимые условия для безопасности. В Ростовской области после схода вагонов грузового поезда с рельсов ввели режим чрезвычайной ситуации. Уточняется, что всего с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов. Пострадавших нет. В настоящее время известно о том, что 43 поврежденных вагона уже отбуксировано. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также часть поездов на юге страны следует по измененным маршрутам. Спектакли, перформансы, акробатика и цирковые иллюзии. Во Владивостоке проходит международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Участвуют коллективы из 13 стран. Впервые приехали артисты из Казахстана, Колумбии, Малайзии, Мексики и Монголии. В афише 13 постановок, классические и современные работы разных школ. Они будут идти на 5 городских площадках. Фестиваль продлится 3 недели. Предстоящая зима в большинстве регионов страны окажется теплее климатической нормы. Однако в ряде субъектов ожидаются температуры ниже средних показателей. Будет и повышенное количество осадков. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. При этом он отметил, что делать окончательные выводы преждевременно. Синоптик напомнил, что предыдущие прогнозы на аномально жаркое лето оправдались лишь частично. Экстремальные температуры наблюдались в Сибири, в то же время, как в европейской части России погода оставалась умеренной. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.
13: Ретро FM.

0: Как я себе это представляю, самбо — это что-то вроде нашего самбо. Машут руками, перевороты и все такое прочее, но без болевых приемов. Короче, как ни крути, а поприятнее. Самбо Ди-Жанейро на Ретро-ФМ только что. А уже совсем скоро нас блюсисте в Рок-Острова и Бонье в Москве 15:34.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Девушка, а не подскажете ли, как пройти к вашему сердцу? Именно так один мой друг знакомится с девушками. Говорит, метод буквально магический. Magic Symphony. Это Blue System. Дитер Болен на Ретро-ФМ в 15.47. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами Мадонна и Лев Лещенко.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Дженнифер Лопес, Юрий Антонов и группа Bad Boys Blue. И, конечно, новости с Игорем Акуловым у нас прямо сейчас. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание президентом США закона об антироссийских санкциях не способствует реанимации двусторонних отношений. Также это вряд ли поможет продвижению по пути урегулирования конфликта. Напомню, ранее в Белом доме сообщили, что Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России, который предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран, попадающих под критерии крупнейших покупателей российской нефти и газа, и до 500% на товары российского происхождения, ввозимый непосредственно в США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу МИД Армении Арарата Мирзояна с Днем независимости страны. Он выразил убежденность, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия, включая активный диалог между внешнеполитическими ведомствами, отвечает взаимным интересам народов двух стран. Мировые цены на нефть упали до минимума с 10 сентября на фоне возможной встречи лидеров США и Ирана. К 12:30 по московскому времени стоимость марки Brent опустилась до $101.95 за баррель. Снижение к предыдущему закрытию составило 1,85%, а на минимуме котировки падали до $101.21. Эксперты связывают удешевление с проблеском надежды в мирных переговорах. Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана, который, как ожидается, примет участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Роскачество предупредило, что полный отказ от углеводов может привести к слабости и раздражительности. При дефиците глюкозы снижается концентрация внимания, возникают слабости и раздражительность, а углеводы участвуют в регуляции обмена веществ и синтезе гормонов. Среднесуточная норма для взрослого человека составляет около 300 граммов. При этом основу рациона должны составлять сложные углеводы. Это цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты. Эксперты рекомендовали использовать принцип здоровой тарелки, половину объема отводить овощам, четверть белковой части, а еще четверть углеводам. И Книга рекордов Гиннесса назвала самую высокую и самую маленькую лошадь в мире. 4-летний конь Хьюго из Великобритании вырос до 199 сантиметров и весит 890 килограммов. Он любит бананы и считается местной знаменитостью в Нортонтоншире. А самая крошечная лошадь — это миниатюрный пони из Германии ростом всего 52,5 сантиметра, который работает животным терапевтом и навещает пожилых людей и пациентов больниц, помогая снизить стресс и чувство одиночества. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Есть такая народная примета. Если красивых женщин вокруг намного больше, чем обычно, значит, завтра с утра будет болеть голова. Ну, а Сандра рассказала нам, что происходит вокруг нее, вернее, вокруг ее сердца. В Москве 16 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Смоки и Сьюзи Кватро, Алена Апина и Альбан и Рамина Пауэр уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 800.

0: На Преображенское и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: Иногда вот так вот проснешься раньше будильник с утра пораньше, посмотришь в его будильничью морду, понимаешь, что готовится, готовится, гад, звенеть. Вот что тут может улучшить настроение с утра пораньше, друзья? Только первая смена на Ретро FM. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры с классными подарками, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова, Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас. Не проспите, не пропустите первая смена на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Азино от магистрали М7 до Тополевой, также по Тихомирного от Миннулина до Бутлерова и по Миру от Парковой до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
7: Это голосовой помощник клиники «Корал». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
8: Радио Хаб.
0: 12+.
8: Ретро FM.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Приближаем, друзья, окончание рабочего дня. Можно, кстати, ради этого дела даже и потанцевать, собственно, к чему нас Альфавиль и призывают. Альфавиль на Ретро-ФМ в 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. В следующем часе встречайте Олега Орлова. Ну а до конца часа здесь Джо Дассен и группа «Земляне». Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Опять назад пустым ехать.
6: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.
21: Ретро-ФМ.

0: Москве 17.00, группа Европа уже готова начать отсчет нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Поломку автомобиля после заправки некачественным топливом важно сразу зафиксировать, пишет газета «РУ». При стуке двигателя, потере мощности или проблемах с запуском специалисты советуют прекратить движение и доставить машину в сервис на эвакуаторе. После этого потребуется проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. Также важно сохранить подтверждение заправки. Это может быть чек или банковская выписка. После экспертизы владелец машины может потребовать от АЗС оплатить ремонт, исследование топлива и эвакуатор или обратиться в суд. В первые дни осени повысился риск встречи с лосем на дорогах. У них начинается период гона, напоминают в ГАИ Республики Татарстан. За 8 месяцев текущего года на дорогах страны зафиксировано свыше 450 ДТП с наездом на животных. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года подобных аварий стало меньше на 9%. Однако водителей просят быть крайне осторожными, пишет «Московский комсомолец». В некоторых домах Вахитовского района Казани на сутки отключат воду. Подачу воды прекратят с 9 утра 22 сентября до 9 утра 23 сентября. В некоторых домах по улицам Бутлерова, Маяковского, Муштари. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. 26 сентября в Казани пройдет кросс нации. Он приурочен к Всероссийскому дню бега. Спортивный праздник пройдет в экстрим-парке «Урам». Маршрут забега пройдет по Кремлевской набережной. Второй локацией станет стадион «Локомотив» в жилом массиве Юдина, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 19 копеек, евро 96 рублей 66 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проект «Активация» на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, работа в умеренных дозах может доставлять удовольствие. Вот перебор удовольствия превращает его в тяжелую работу. Надеюсь, ваш понедельник был сегодня не слишком тяжелым. И хотя он все еще продолжается, не так много времени осталось до завершения его трудовой части. Давайте, друзья, быстренько перемалывайте оставшиеся дела и вперед наслаждаться приятным сентябрьским вечером под песни любимых артистов. Игоря Николаева на Ретро-ФМ уже очень скоро сменит Юрий Никулин и Тина Тернер. В Москве 17:19. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Реклама.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8800.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Как говорят умудренные жизненным опытом люди, все ненужное отсеивается со временем, а долгожданное приходит неожиданно. Как героиня этой песни, например. Ну, надеюсь, она сможет удержать свалившееся на нее счастье. По крайней мере, удачи ей, конечно же. Давайте все дружно пожелаем. 17:36, время московское. Бритни Спирс на Ретро-ФМ, а через 3 минутки нам споют Юра Шатунов и Бонни М.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Астрономической от Профсоюзной до Московской. Также по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко и по Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Интернет-поток «Ретро FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Sanremo». 15+.

0: Один из главных хитов 90-х годов, одна из самых популярных песен того десятилетия. Знаменитый сингл американской группы Backstreet Boys, покоривший многие мировые хит-парады. Классные песни и клип, снятый на нее довольно прикольный. По сути, это пародийное видео на фильмы ужасов, где участники группы перевоплощаются в монстров. Вампиров, оборотней, доктора Франкенштейна и призрака. Ну, на всякий случай, тем, кто боится одиночества и темноты, смотреть категорически не рекомендуется. А вот слушать эту песню на Ретро-ФМ — это только приветствуется, друзья. 17:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Немного романтики на финиш этого музыкального часа добавят нашему эфиру Modern Talking и веселые ребята. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
15: А что с оплатой?
14: До 75% после загрузки.
16: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
17: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
21: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.

0: В Москве 6 вечера. Не забудем провести новый музыкальный час на Ретро ФМ под песни любимых артистов.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В числе задач – улучшение условий труда водителей и повышение конкурентоспособности этой профессии на рынке труда. Кабмин рассмотрит возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и национального мессенджера «Макс». С 27 сентября авиакомпания открывает регулярные рейсы из столицы Татарстана – таджикский город Куляб. Полеты будут выполняться еженедельно на лайнерах Boeing 737-800. Из Казани самолеты будут вылетать по воскресеньям в 23 часа. Новый маршрут также создаст удобные стыковки для пассажиров из Санкт-Петербурга и Калининграда. В Казани частично перекроют движение по улицам Дубравной и комиссара Габишева. Это связано с работами по ремонту автомобильной дороги, пишет портал мэрии Казани. С 24 сентября по 31 октября ограничения движения ведут на улице Дубравной на участке от проспекта Победы до Зорги. С 29 сентября по 5 ноября движение перекроют на улице Габишева от Зорги до Завойского. С 22 сентября в Татарстане начнется Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Она направлена на формирование навыков безопасного поведения на дорогах, повышение грамотности. В олимпиаде принимают участие школьники и дошкольники от 5 лет. Олимпиада организована в онлайн-формате до 25 октября на платформе учи.ру. Участие бесплатное, пишет московский комсомолец. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 19 копеек, евро 96 рублей 66 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: О том, что влюбляться друг в друга можно до бесконечности, весьма убедительно поведали нам в своей истории Альбану и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ. Играющая яркими красками романтическая «Золотая осень», между прочим, очень хорошо подходит для начала этого процесса. И пусть ему всячески способствует песни любимых артистов, что звучат в нашем эфире. Впереди на Ретро-ФМ блестящий «Стинг» с группой «Полис». Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. 18:20 в столице.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая,
3: спелая лиловая,
2: а я абрикос на юге рос.
4: Привет, подушка.
3: Привет, подружка.
5: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
6: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
8: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Папа, а мы все купили к школе?
11: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
10: А маме тоже Теннет купим?
11: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
8: Неверно, акция действует пока в автомобиле есть в наличии.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семей?

0: 5900.
1: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
3: RetroFM.

0: Можно, конечно, порадоваться за тех мужчин, кому прекрасные дамы дарят ключи от своего сердца. Как героиня этой песни, например. Но вот расслабляться нам нельзя ни в коем случае. А вдруг она решит сменить замок? Что там у женщины в сердце творится и в душе, знает только она сама. А рассказать всем нам пытается Глория Гейнер на Ретро-ФМ. И надо признать, у нее это довольно хорошо получается. Убедительно. 18.34 в столице. Через 3 минутки нам споют группа «Аква» и Владимир Кузьмин. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Тихомирного от Минулина до Бутлерова. Также по Миру от Парковой до Тополевой. И по Пушкину от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Люди ночи, о которых поют Bad Boys Blue на Retro FM, как партизаны, вылезли под покровом темноты, отработали ночную смену и спать. Света белого не видят, а что делать? Как было модно говорить лет 15-20 назад, а кому сейчас легко? Ну а мы, утренне-дневные люди, отработав самый тяжелый на неделе день, легко и непринужденно, встречая вечер понедельника, проводим его в компании любимых артистов. В Москве 18.49. Я Олег Орлов. Приветствую вас, друзья. И обещаю еще парочку классных песен. До конца этого часа нам еще споют на Retro FM Джо Дассен и Игорь Николаев.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредит.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
6: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
17: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
19: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
20: 12+.

0: В Москве 7 вечера. Давайте-ка подпоем Леониду Агутину и Сиси Кетч в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ. Через пару минут вернемся к музыке, а сейчас послушаем Игоря Акулова с новостями.
1: Всем добрый вечер. Правительство планирует на следующей неделе внести в Госдуму законопроект об отсрочке для регионов по возврату бюджетных кредитов. Сроки возврата кредитов приходятся на 2027-2029 годы. Об этом сообщил замглава Минфина на московском финансовом форуме. Напомню, что ранее президент выступил за перенос сроков возврата этих кредитов за пределы 2030 года, а премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что выплаты перенесут на 2031-2033 годы. Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров оценил общую сумму таких кредитов за 3 года примерно в 300 миллиардов рублей. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в закупочную сферу может стать решающим фактором по упрощению работы. ИИ может анализировать нормативную базу, проверять рынок, определять минимальные требования контракта, составлять и проверять проект договора. Однако решение все равно будет принимать человек. Алексей Моисеев подчеркнул, что без помощи искусственного интеллекта выявить нарушения в огромном количестве закупок просто невозможно. Антропоморфный робот-аватар «Теледроид» будет работать на внешней поверхности МКС и помогать космонавтам. Об этом и рассказали в Роскосмосе. Робот будет копировать движение космонавтов в специальном костюме и сможет подготовить рабочее место перед выходом в открытый космос, например, скрыть обшивку, установить оборудование, а часть работ выполнять автономно. Главная задача «Теледроида» — сократить время, которое космонавты проводят за бортом, а робот займется опасными и рискованными операциями. Грузовой корабль «Прогресс МС-36» самим роботом планируется запустить к МКС в ноябре. Сборная России по самбо стала победителем общекомандного зачета на Кубке мира в Душанбе. Она заработала 45 медалей, 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых. Второе место заняла сборная Узбекистана, третья — команда Белоруссии. Российские и белорусские спортсмены выступали под национальными флагами своих стран. В турнире участвовали 234 спортсмена из 14 стран. Медали разыгрывались в 33 весовых категориях в спортивном и боевом самбо. И американский стартап из Кремниевой долины разработал приложение, превращающее любой текстовый файл, включая учебники, в ленту в духе TikTok. Искусственный интеллект преобразует материал в короткие видео, аудиозаписи, карточки и тексты, свайп вверх открывает новую тему, а вбок — дополнительные материалы. Было отмечено, что молодое поколение выбирает короткий контент в вертикальной ленте, и цель проекта — прийти туда, где уже находятся пользователи, не делая максимальную вовлеченность целью платформы. Сервис будет работать по условно-бесплатной модели с подпиской Pro и годовыми лицензиями для организаций. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 10 копеек. Евро — 96 рублей и 37 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если герои этой песни с удовольствием возвращаются домой, то кое-кто, кто решил свой отпуск отгулять в начале осени в бархатный сезон, предвкушает момент, когда смогут уехать из дома. Хорошо вам отдохнуть, друзья. Ну, а мы за вас хорошо поработаем, как вы летом хорошо работали за нас. Это «Бит-квартет Секрет». Через пару-тройку минут будем подпевать Сандре и Крису Ри здесь, на Ретро-ФМ. Столица 19:18. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного, во всех отношениях приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили,

0: о том, какие эмоции порой могут кипеть в эпицентре иной ночи. Сандра рассказывает нам на Ретро FM. И как же потом бывает тяжело просыпаться, если рано утром на работу. Сделать этот процесс легче вам на Ретро FM поможет наше утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу с 7 до 11 для вас, друзья, в нашем эфире новые игры с крутыми призами. Тема дня, которую можно обсудить всей страной. Актуальные новости, шутки-прибаутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала буднего дня в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро FM. Не проспите!
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Вот так бывает иной раз. Влюбишься по уши, а потом места себе не находишь, если что-то в отношениях идет как-то не так. Герой этой песни в видеоклипе, снятом на нее даже под водой, на гитаре играет для своей возлюбленной девушки по имени Сара, чтобы свою вину загладить. Надеюсь, у него получится. Ну, главное, чтобы вода звук не заглушала. Дитер Балин и группа Blue System на Retro FM, 19:49. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. Продолжим через пару минут. Ким Уайлд и Дубы Колдуны еще не сказали своего слова, еще не спели свои песни в этом часе на Retro FM.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: Пятерочка доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru.
17: Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 8 вечера в столице. Далее на Ретро ФМ продолжение музыкального часа. «Синие птицы» и «Джой» через пару минут. А прямо сейчас главные новости этого понедельника. В студии Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. Более 30 поездов следуют по измененным маршрутам из-за схода грузовых вагонов на перегоне Северокавказской железной дороги в Ростовской области. Пассажиров поездов, идущих в обход, доставляют автотранспортом до станции назначения. Для перевозки на участке Волгоград-Кубрилье назначен резервный поезд 901-902. При опоздании поезда на 4 часа и более пассажиры обеспечивают питанием. Сход вагонов грузового поезда произошел вчера на перегоне Двойная Ельмут. Нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет. Изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджетного фактора маловероятно. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на московском финансовом форуме. Озвученные Минфином проектировки бюджета не сильно отличаются от предпосылок базового прогноза ЦБ, заложенного по итогам июльского заседания. По предварительным данным, дефицит бюджета в январе-августе составил 5,79 триллиона рублей или 2,5% ВВП при прогнозе 1,6% на год. Министр финансов заявил, что дефицит будет больше изначального прогноза, но не превысит 3% ВВП. Более 13,5 тысяч человек с начала этого года переселились в Россию по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщили в миграционной службе МВД. Ведомстве отметили, что сегодня отмечается Всемирный день русского единения, напоминающий о культурном и историческом наследии миллионов людей, чувствующих связь с Россией. Участники программы и члены их семей имеют право на прием в гражданство без разрешения на временное проживание или вид на жительство, а также на меры господдержки. Минфин не исключил продажу игровой студии «Леста» в октябре. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Студия, издающая в России «Мир танков» и «Мир кораблей», перешла в собственность государства летом прошлого года и будет продана осенью заинтересованному инвестору. Сумма сделки не разглашается, а покупатель пока что неизвестен. И камень в турецкой провинции, где известный футболист Мохамед Салах сделал фото, стал туристической достопримечательностью. Салах опубликовал снимок из поездки, и болельщики начали искать точное место. Рядом с камнем установили информационный знак «Плато Салаха», и теперь камню съезжаются туристы и фанаты, чтобы сфотографироваться в той же позе. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 10 копеек. Евро 96 рублей и 37 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного!

поднялся быстрый кречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: Иной раз так хочется сказать спасибо артистам за какую-нибудь их классную песню. За эту давайте поблагодарим группу Secret Service. Кстати, сегодня во Всемирный день благодарности это весьма актуально. Вот уже почти 50 лет именно в этот день, 21 сентября, принято выражать благодарность за все хорошее, что есть в нашей жизни. И касается это не только музыки. Кстати, дело это очень полезное для здоровья. Как выяснили психологи, искренняя благодарность снижает уровень стресса, укрепляет здоровье и улучшает сон. 20 минут 9 в Москве. Для тех, кто пока еще не собирается спать, но уже задумывается об этом, свою ночную песню споет Александр Иванов через несколько минут здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Кто-то из современников подметил, что в нашей жизни есть как минимум три фразы, вызывающие панику. Это будет не больно, я хочу с тобой серьезно поговорить, и неверно указан логин или пароль. А вот фразой «сегодня понедельник» многих из нас уже не напугать. Тем более сейчас, когда рабочая часть первого на неделе дня уже осталась позади. Ну, для подавляющего большинства из нас. Донна Саммер, Мадрид, всех в 20 часов 34 минуты по московскому времени. А впереди на Ретро-ФМ Фэнси, Корона и песни из фильма «12 стульев». Не пропустите!
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол?
5: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
8: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
1: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
9: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Бывал, че решишь в понедельник собраться с мыслями после выходных, а тут, как назло, ни одна мысль на собрание не приходит. Все пляшут где-то в разнобой, в ритм не попадают. Никакой дисциплины. То ли дело мы сами, любители танцевать под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий. Нам никакой понедельник не страшен, и уж тем более вечер этого дня. Проведем его остаток играючи, танцуючи на вечеринке Ретро-ФМ. Главное, не забыть включить погромче радио в 21.00 и вообще не выключать до полуночи, как минимум. Без 12 минут 9 в Москве. Через несколько минут встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Желаю всем нескучного танцевального вечера.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «АСЕМИНЕТ». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Вот и наше с вами музыкальное странствие, путешествие, как и у летучего голландца, не прекращается ни на минуту. Бороздим волны радиоэфира под лучшую, и в данном случае исключительно танцевальную музыку нескольких поколений. Вечеринка Retro FM стартовала. Я, Руслан Романов, за штурвалом приветствую всех на борту. Мчимся навстречу полуночи, в данном случае, конечно же, на всех парусах. Ну а в Москве сейчас 21:20. Пламенный всем привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Хочется.
5: Служебный роман.
6: Смею предположить, что в жизни диджея Грува тоже однажды случился служебный роман. Да такой, что раз и навсегда. С кем, вы спросите? Отвечу, не задумываясь, друзья. Конечно же, с ней. Музыкой. Что и предопределило судьбу знаменитого артиста, композитора, продюсера. Так что случайности, как вы знаете, не случайны. Всем еще раз горячий музыкальный привет. Это вечеринка Ретро FM 21.35 в столице. Танцуй. До полуночи.
0: Ну, пошла теперь одна. Пошла.
7: Реклама.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Там, только там, где нас нет. Хорошо, конечно, как говорят. Однако здесь у нас на вечеринке Ретро-ФМ все-таки лучше, как мне кажется. И пусть они там, где нас нет, нам с вами завидуют. 21.50, время московское. Продолжается уникальный супермикс на вечеринке Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта МИР Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту МИР Суприм в вашем банке.
3: МИР. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: «Не могу выкинуть тебя из своей головы», поет Кайли Миноук, которая, кстати, тоже сделала все возможное, чтобы это и не только песенки надолго задержались в наших головах. Мотивчик в данном случае заразительный, ну, конечно, в хорошем смысле этого слова. Впрочем, в уникальном миксе один трек другого ярче, так что давайте продолжим вкушать лучшую дискотечную музыку на вечеринке RetroFM 2220 в Москве.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
12: Успех начинается с правильного выбора. RetroFM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот.

0: Шотландский музыкант Лесли Макьюэн, как и любой уважающий себя артист-мужчина, хоть одну композицию в своем репертуаре, но обязан-таки посвятить прекрасной половине человечества, что, в общем-то, и было сделано посредством этого трека еще в конце 80-х годов. 22:35 в Москве, уникальный супермикс в разгаре, это вечеринка Ретро-ФМ, всем пламенный привет.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Вот у нас, как прежде, никуда ходить не нужно. Для того, чтобы насладиться лучшей танцевальной музыкой, вечеринка RetroFM пройдет именно там, где вы находитесь. Просто настройтесь на уникальный микс и танцуйте с нами 3 часа напролет до самой полуночи. В столице, кстати, 22:50. Пора двигаться дальше.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Достоверных сведений о происхождении экстравагантного названия этого дуэта Pet Shop Boys, парни из зоомагазина, к сожалению, нет. Зато точно известно, что при всем этом это один из самых коммерчески успешных и плодотворных коллективов Великобритании.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: повода, любого состава вашей компании в любом месте и любое время идеально подойдет лучшая дискотечная музыка в нашем неповторимом миксе. Это в общем, глобально говоря. Ну и, конечно же, суперхиты команды Бонни М, в частности, которые мы регулярно встречаем на вечеринке Retro FM. 23:35, точное столичное. Танцы продолжаются.
1: Реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Теннет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: вечеринка Ретро-ФМ.
1: Женщина, друг, человек.
2: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
3: И бесплатная путевка.
2: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю.
1: Короче, Склифосовский.
2: Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше.

вот не знаю, друзья, удается ли вам глядеть на звезды во время вечеринки Ретро-ФМ, но то, что мы их с вами слышим в режиме нон-стоп уже 3 часа подряд в нашем супермиксе, это неоспоримый факт, конечно же. В принципе, процесс этот можно продолжать бесконечно, ведь мы вещаем для вас в круглосуточном режиме. Я, Руслан Романов, еще пару часов буду рядом с вами, это точно. Все, кто бодрствует, приглашаю вместе встретить вторник. Ну, а пока, прямо по курсу, финал вечеринки Ретро-ФМ.

Итак, друзья, 0 часов и почти 20 минут в Москве. Минус еще один лист осеннего календаря улетает, так же, как и листва с деревьев. Это, как вы поняли, к вопросу о том, что новый день наступил. Вторник мы с вами встречаем лучшей музыкой нескольких десятилетий, актуальной для нескольких поколений соответственно. Представители которых, кстати говоря, я надеюсь, в данный момент здесь с нами на Ретро-ФМ. Я Руслан Романов, до 2:00 с удовольствием в эфире. Далее по плану веселые ребята и многие другие, всех не перечислить, предлагаю дождаться. Если уж вам не до сна, давайте будем двигаться дальше вместе.

0: на Retro FM один из легендарных хитов, который, собственно, получил такую характеристику, такое определение в значительной степени благодаря исполнителям. Здесь неподражаемый Крис Норман, чье имя прочно ассоциируется с командой Смоки, и, конечно же, невероятная Сьюзи Куатро вместе с ним, ну и, соответственно, Stumbling In в продолжении этого часа для вас, друзья. 0.35, точное столичное, впереди Энрике Повари, Евгений Белоусов и многие другие на Retro-FM.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Вот уже практически первый час нового дня пролетел. 0.49. Столица, друзья, и как поется в песне команды Erasure Always, то есть всегда вы можете настроиться на Retro-FM и услышать любимые композиции, а также зарядиться хорошим настроением. Будем двигаться дальше вместе. Мадонна и группа «Цветы» прямо по курсу.

Не группа, а какая-то просто невероятная феерия и такой эмоциональный эпицентр. А вы вот попробуйте на досуге набрать в поисковике название Village People и полистать предложенные вам фотокарточки. Как минимум, скажу я, это точно не люди из деревни, как они себя именуют сами. Ну а как максимум, пожалуй, оставлю возможные формулировки на ваше усмотрение, но то, что там все очень ярко, это точно. 01:20, время московское, я Руслан Романов, рад приветствовать всех, кому не спится. Давайте будем двигаться далее и встречать вторник, 22 сентября. Скоро Майкл Джексон и Татьяна Овсиенко на Ретро-ФМ.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Один из тех случаев, когда абсолютно гениальный текст объединили с потрясающей музыкой, а потом все, что получилось, поместили в шедевральную и, как выяснилось несколько позже, оскароносную кинокартину. Вот вам и Александра, она же песня из кинофильма «Москва слезам не верит» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

раз уж зашла речь про бубенцы в ночной тени, то и я, как говорится, поскакал. В столице 1:48, пора завершать эфирную смену. Руслан Романов был с вами. Отличного и успешного всем вторника. До встречи на вечеринке Ретро-ФМ. Не опаздывайте. Дальше в эфире Патрисия Касс и группа Beatles. В 2:00 встречайте Андрея Мареева.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Если нет сил и желания прощаться, то, может быть, и не стоит этого делать. Как поздоровались, так, в общем-то, и продолжаем общаться. Джимми Саммервиль на Retro FM, 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать, друзья, в этой ночи и пожелать вам отличного настроения под любимую музыку. Расскажу, что в ближайшие минуты здесь на Retro FM услышим дуэт Modern Talking, веселых ребят и Энрико Иглесиаса.

делах романтических порой каждый сам себе доктор, если не хочешь огласки и публичности, если не хочешь, чтобы за спиной твоей перешептывались, показывали на тебя пальцем и сплетничали. Решай свои проблемы сам. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 2 часа и 35 минут. Ну, примерно об этом, но более возвышенном. Согласитесь, у них красивее получается, чем у меня. Совсем скоро услышим и Type, группу Starship, и Михаила Боярского с одной из самых красивых песен о любви.

ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Два часа и почти 50 минут в Москве. То самое время, когда, если уж и зовешь кого-то, надо учитывать, что ночь на дворе, ну, местами, по крайней мере, над Москвой. И звать надо не очень громко, чтобы не разбудить тех, кто уже отдыхает. И тайп на Retro-FM. Совсем скоро услышим дуэт Альбана и Рамины Пауэр и «Синюю птицу».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.